ХИТ-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 4000-329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Еда.
1: Здоровое питание – это основа долголетия. Однако мы часто нарушаем правила и выбираем менее полезные продукты, которые вредят здоровью. Почему так происходит, рассказали столичные медики. Они провели серию экспериментов на добровольцах, чтобы выяснить, почему мы выбираем между вкусом и пользой. В эксперименте со сладкой газировкой оказалось, когда люди видят бренд и знают, что напиток содержит сахар, тяга к сладкому побеждает. Они не только выше оценивают вкус, но и готовы платить больше. Ну а те, кто следит за питанием, тоже включают внутренний контроль. Но только на уровне мозговой активности, а не в цене. В реальности же связь с заботой о здоровье исчезает, когда мы видим упаковку. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Холодный душ позволяет повысить уровень бодрости и улучшает самочувствие в течение дня. Как отмечают испанские медики, прохладный душ сразу после пробуждения помогает организму быстрее включиться в активный режим, поскольку холод стимулирует кровообращение и укрепляет иммунную систему, а также дает мощный заряд бодрости. А вот отказ от еды минимум за 3 часа до сна помогает организму переходить с процесса пищеварения на восстановление, что улучшает качество сна, а также влияет на самочувствие и работоспособность днем. Помимо этого, соблюдение подобного режима позволяет поддерживать нормальный вес. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Тренды.
1: Существует мнение, что противоположности притягиваются. Однако, как недавно выяснили ученые из Европы, оно не совсем вяжется с наукой и реальностью. Они провели онлайн-опрос людей, состоящих в парах, которых просили оценить себя и своих партнеров по важным характеристикам. От социального класса до политических взглядов и возраста. Выяснилось, что счастье в паре не зависит от того, насколько вы разные. Зато среди важных факторов гармонии в отношениях оказались доброта и физическая привлекательность. Возможно, здесь также работает один из базовых жизненных принципов – не переусердствовать, в том числе и в разности типажей. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: отличный день, чтобы стать богаче. Особенно, если это лайтовый понедельник на радио Хит FM. Каждый понедельник с утра и до самого вечера ведущие радио Хит FM разыгрывают много реальных денег. Лайтовые деньги в лайтовый понедельник. Только на радио Хит FM. Подробнее на hitfm.ru.
1: Реклама.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
6: РВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
7: Телефон рекламной службы Хит FM 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Окружающая среда.
1: Пока одни ученые призывают к грамотному потреблению продуктов питания, чтобы отсрочить глобальное потепление на планете, тем временем другие эксперты напоминают, почему не стоит смывать еду в канализацию. Российские ученые отметили, что канализационная система рассчитана исключительно на транспортировку жидких отходов и воды. И попадание в нее любых посторонних предметов, особенно органики, нарушает ее работу, приводит к дорогостоящим авариям и наносит экологический ущерб. Главная опасность кроется в жирах. Когда вы сливаете в унитаз или раковину жир от жарки мяса или масла, жидкими они остаются лишь на пути к трубам. Однако в канализации жир застывает и оседает на стенках труб, и как итог это приводит к сильным засорам. Так что если вы не знаете, как помочь планете и с чего начать, то откажитесь от одной бытовой привычки, которая позволит сэкономить ваш бюджет. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
0: Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.
1: Второе место.
0: Диджей Коджа, Джейсон Дерула и Мелоди. Мичико.
1: Первое место.
0: Шакира и Берна Бой. Дай дай. Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.

0: 7 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит-ФМ и лайтовый понедельник.
1: Он наступил наконец-таки после горячих выходных. У всех карманы пусты. Нужно срочно их пополнить. Чем-нибудь наполнить, лучше деньгами.
0: Определенно, да.
1: Да, с утра до самого вечера мы разыгрываем деньги. 3000 рублей сейчас здесь на кону. И эти деньги достанутся тому, кто отправит нам кодовое слово «Мессенджер Макс» по номеру +7 925 007 1074, +7 925 007 1074. И окажется 28-м по счету. Сегодня 28 сентября.
2: Какие страшные цифры.
1: Ой, не говори, ты так будешь до Нового года говорить?
2: Я буду, нет, до 1 июня буду так говорить.
1: Да, до следующего года.
2: Ну, кстати, нет, ты права, до Нового года.
1: А потом можно уже и надеяться на лето. Смотри, я бы узнала, что сегодня отмечается праздник День банного веника.
2: Банного веника?
1: Да-да-да, честно, я обожаю баньку, поэтому предлагаю как раз и кодовое слово связать с этим мероприятием.
2: Я даже не слово предлагаю. Знаешь, я предлагаю словосочетание.
1: Давай.
2: Иди в баню.
1: Спасибо. Подожди, 3 часа эфира, а потом можно.
2: Итак, и пароль «Иди в баню». На старт, внимание, марш.
3: Лайтовый понедельник в утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит-ФМ.

0: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ХИТ-ФМ.
1: 7.07 в Москве. Продолжаем лайтовый понедельник. День начался правильно, с денежных поступлений.
2: Я даже больше скажу. Весь день, с утра и до самого вечера в эфире радио ХИТ-ФМ разыгрываются деньги. И прямо сейчас настал момент разыграть очередные 3000 рублей. Что надо было сделать? Надо было отправить нам пароль. Озвучал он так. Иди в баню с утра пораньше. Вообще самое то.
1: Да почему бы и нет? Да, она еще теплая.
2: Вообще, да, согласен. Вот. Иди в баню, почему пароль был. И надо было оказаться 28-м по счету. Потому что 28 число на календаре. Итак, are you ready, как говорится? Победителем этого раунда становится Юрий, город Залари. Юль, привет.
1: Привет.
3: Добрый день.
2: Юленька, скажи, пожалуйста, как давно ты посещала сие заведение? Я имею в виду не город Залари, а баню.
3: Буквально недельки две назад.
2: Недельки две, прекрасно. А вень, вот это, ну, смотри, у меня просто диссонанс, потому что я никогда не был в бане, где вот там лупят веником и такие еще выходят, и думаю, ноги отнимаются, и ты думаешь, какой кайф.
1: Нет, такого не было. Потерял.
2: Ты была вот в такой бане, или ты просто там пришла, помылась и уехала?
3: Дело в том, что у нас есть своя баня, и мы можем себе позволить и попариться, и в снег зимой прыгнуть после бани, и отморозить себе все, что можно, и распарить все, что нельзя.
2: Ты представляешь,
1: звучит
2: уровень, насколько она богачка. У нее даже собственная зима есть, чтобы все отморозить.
1: Вот именно. И потом согреться.
2: И согреться,
1: и собственное лето получается.
2: Юль, ну а сейчас ты в бане или где?
3: Конечно, нет.
2: Конечно, нет.
1: Я бы сейчас удивилась. Конечно, да.
2: Ладно, что вокруг тебя? Опиши, пожалуйста, местность.
3: Я сейчас на обеденном перерыве, у нас красивая, прекрасная осень.
2: А что у нас на... Это меня сейчас меньше волнует. Что у нас на обед? Вот это меня больше волнует.
3: На обед у нас куриный суп, и я готовлю сейчас томатный сок.
2: А, вау! Сок, неожиданно.
1: Я думаю, что вот после этого звука можно будет еще что-нибудь добавить в меню.
2: 3000 рублей отправились тебе и твоим кулинарным способностям. Передавай приветы.
3: Большой привет моей семье, моему супругу, моим деткам. И еще хотелось бы поздравить сегодня свою племяшку Сонечку с днем рождения. Ей сегодня 8 лет.
2: Сонечка, Сонечка, с днем рождения. У тети есть деньги теперь.
1: Тете можно в гости.
2: Тете можно в гости, да. Ребят, продолжаем разыгрывать деньги с утра и до самого вечера. Это называется лайтовый понедельник. Совсем скоро разыграем очередные 3000 рублей. Ну а подробности по традиции ищите на сайте hitfm.ru.
0: Лайтовый понедельник. В утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио ХИТ-ФМ.
4: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
6: Обновленный Havail Jolion. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным. Полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
7: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
8: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
9: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
0: Большие перемены начинаются с простых действий. По будням слушайте утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. Делитесь своими полезными экопривычками в проекте «Зеленый хит» и получайте подарки. А если вы готовы сделать следующий шаг, присоединяйтесь к акции «Сохраним лес». Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф. Партнер «Национальные проекты России». 12+.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
11: «Мир». Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили ООО «Теата», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Лопес. Мигаэль Лопес. Прорабатываем мышцы, прокачиваем тонус хитом.
1: 7 часов 15 минут в Москве. Вы говорите физкульт. Мы говорим, абонент временно недоступен.
2: Да, мы дозвонимся до вас, потому что мы знаем ваш второй номер.
1: Ой-ой.
2: Да, у нас заряд акваплан, королевская охота, так называется упражнение. В руки берем бодибар. Это прям вот как раз будет наше оружие, скажем так, спортивное. Держим его в правой руке. Далее делаем выпад назад той же ногой. Сгибаем об колено, пока в обоих суставах не образуется угол. И колен сзади ноги
1: пока
2: почти касается пола.
1: В обоих суставах не образуется скрежет.
2: Да-да. И делаем выпад, поднимаем руку вверх, как будто бы вот мы сейчас будем вот это копье
1: метать
2: да, куда-то очень далеко.
1: Ну, вообще выглядит примерно, знаешь, вот эта морская фигура на месте замри, и вот такой
2: да,
1: тюнь,
2: да,
1: и
2: да.
1: Ты больше на статую будешь в пионерском лагере, похоже, с горном.
2: Но лучше повторять все-таки это движение, чтобы был эффект, и тело чувствовало себя хорошо.
1: Заходите в мессенджер Макс, там есть группа Hit FM, можно посмотреть видео, как делать это упражнение, ну или в группе Hit FM ВКонтакте. Ну, а если вам еще и музыка, видите ли, понадобилась соответствующая,
2: вдруг...
1: смотрите, какие фифы, то, конечно, не вопрос, ребята. У нас есть онлайн-радиостанция для таких целей. Вот онлайн-радиостанция «Двига Лобс», она создана для тренировок. То есть включайте музыку и тренируйтесь. Качество гарантируем. Там самые крутые треки. И, кстати, один из них называется «Changes». И мы прямо сейчас предлагаем вам его послушать. И даже, знаете, вот я вам скажу так. От этого трека... Какой вайб? Вот если вы даже ленитесь заниматься, вы сейчас будете тренироваться.
2: Зарядка начинается. Двигай лоб.

0: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ИДПМ.
1: 7:26 в Москве. Всем доброе утро. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит ФМ. И лайтовый понедельник с утра и до самого вечера мы в эфире разыгрываем деньги.
2: И сейчас снова 3000 рублей. Отсчитай. На стол положила.
3: Да.
2: Давай про себя. Эти деньги достанутся тому, кто прямо сейчас по нашему
3: мелочи
2: сигналу...
3: Мелочи вам отсчитать или
2: да,
3: как?
2: Да, именно. Отправит кодовое слово.
3: Рублевыми подойдет.
2: Да, или пароль.
3: Кулечек можно сложить?
2: Да. В личное сообщение мессенджера Макс на номер +7 925 007 974.
3: Сережки вот есть чьи-то подойдут.
2: Это мы таким образом пытаемся людей как-то отвлечь.
3: Ладно,
2: да,
3: давай, все, серьезно, давай всего. Еще раз произнеси номер.
2: 3000 рублей тому, кто по нашему сигналу кодовое слово отправит в личные сообщения в мессенджер Макс. Запоминайте наизусть, должны знать уже. +7 925 007 1074. +7 925 007 1074. И еще важно оказаться 28-м по счету. Сегодня 28 сентября. Ну, тут, конечно, праздников на выбор, которые мы обязаны отметить, очень много. Например, Всемирный день новостей.
3: Так.
2: Мы, как люди, рассказывающие вам самые веселые новости на планете.
3: Вообще-то да, наша концепция это то, чтобы вы улыбались и хорошие новости друг другу передавали.
2: Мы должны обязательно это все всегда отмечать. Новости, как мы назовем наши новости?
3: А ты хочешь по этому празднику? Я думаю, ты еще какие-то праздники расскажешь.
2: Ну, давай вот представь, вот наши вот именно новости, которые мы рассказываем, как бы ты их назвал? Бла-бла новости?
3: Да ну какой бла-бла? Просто лента новостей.
2: Ну как-то не лента новостей, это не про то.
3: Давай так, новостюньки.
2: Давай.
3: Новостюньки пароль у нас. На старт, внимание, марш.
0: Лайтовый понедельник в утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ.

0: 7:33 в Москве у нас продолжаются лайтовые деньги с утра до самого вечера. Мы разыгрываем финансы, делаем вас богаче и счастливее.
1: Что надо сделать, чтобы забрать эти 3000 рублей? Надо было отправить пароль новостюньки нам в мессенджер Макс и оказаться 28-м по счету, потому что 28 сентября на календаре. И победителем этого раунда становится житель Камчатки, село Мильково. Это Артем. Артем, привет.
0: Привет, как ты это сделал?
2: Привет, случайно.
0: Руки писали, я был не в курсе.
1: А я думал, ты как он там оказался. Вот. Так, Артем Артемович Артемов, давай-ка расскажи мне, пожалуйста, утро у тебя, ритуал, что ты сделал, как ты выиграл эти деньги, мы все хотим.
2: Ну, утро у меня уже давно прошло, у нас уже как бы вечер, у нас все-таки разница большая.
0: Приветики,
2: ну что, да. Кофе хорошенько попил, настроение прекрасное, солнце светит.
0: Знаешь, когда у тебя вечер, а в Москве только утро, ты кофе хорошо попил.
1: Не, подожди, у меня сейчас... мозг взорвался сейчас окончательно.
0: Ты что, забыл?
1: Не, ну на Камчатке я вспомнил, что на Камчатке, да, в другой часовой поезд. Но не до такой же степени, что ты на вечер кофе себе делаешь с нашего утра. А ты знаешь, просто у Артема тоже диссонанс. Он вроде слушает утреннее шоу, а уже вечер как бы. А вечернее шоу, когда идет, у него утро. Он такой, так, сделаю кофе, где-то пригодится. Ладно. Тем, давай, раз, два, три, лови, 3000 рублей отправляются тебе на счет. Поздравляем.
2: Неожиданно.
1: Действительно.
0: Давай,
1: а ты думал, мы тебе барбарисок отсыпем, что ли?
2: Жене цветы, детям мороженое.
0: Вот это правильно.
1: А Тёме кофе.
0: Давай. И приветы, правильно?
2: Привет. Ну, привет всем. Желаю, чтобы у всех были только хорошие новостюньки.
0: Спасибо большое!
1: Артем, вот дальше, я же говорю, имя, оно о многом говорит. Артем, как все Артемы, веселый, радостный человек.
0: Потому что это передается по имени.
1: Естественно, конечно, смотри, заразили человека хорошим настроением, а он всю страну. Ребят, продолжаем разыгрывать деньги. Это называется «Лайтовый понедельник». С утра и до самого вечера в эфире радио Хит-ФМ мы сорим денежкой. Вот, совсем скоро разыграем очередные 3000 рублей. Ну а подробности на сайте hitfm.ru.
3: Лайтовый понедельник. В утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит-ФМ.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
11: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО Альфа-банк. Оценивайте свои финансовые возможности. Возможности и риски. 16+.
12: А в Гиперленте цены на минимум. Бумага Светокопи 500 листов 329 рублей с 24 по 30 сентября 2026 года. В Гиперленте, кроме ленты эконом, цены на минимум, выгода на максимум.
13: В ленте.
14: Пароль ВТБ для бизнеса.
15: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
16: А второе?
15: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
17: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
18: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 тысяч рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
19: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник.
20: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 03.21. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
21: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Hit FM. 7.45 в Москве. Всем приветики.
1: Фейковые свадьбы набирают обороты в России. Вот так вот. На фейк-свадьбе все как по-настоящему. Жених, невеста, тамада, конкурсы, да, вот танцы, даже свадебный торт есть. Вот. Вход на модную тусовку платный, от 4 до 6 тысяч рублей. А еще каждый из гостей может выбрать свою роль, от друга жениха до бабушки невесты.
0: Ничего себе, а это все в нашей стране?
1: Да, это в России. Я же говорю, в России набирают.
0: Потом ты так аккуратно не называешь конкретную локацию.
1: Нет, я подумал, это же гениально.
0: Ты а то же все придут.
1: Я заношу 6 тысяч рублей, говорю, значит, смотрите, кем я буду. Я бы, знаешь, кем был? Я бы вот этим был. А, даже

0: Же невеста говорит, еще раз скажешь горько, я тебе язык пришью к небу, вот так вот из этой серии. Ну, в общем, вот такая история.
1: Интересная штука.
0: Я просто подумал, а в чем прикол вот этого вечеринки? Ну, если не наши разгоны сейчас, она же будет скучной.
1: Я думаю, что это больше просто как вариант костюмированной вечеринки, знаешь. А вот как вам такая идея?
0: Ну, в принципе, да.
1: Нет, смотри, мы вырастаем, да? Так. Все уже вышли замуж, женились. Ну, многие, большинство из наших знакомых. А нам так хочется побывать на этом празднике жизни снова.
0: Ну, так давайте сделаем...
1: Подождешь, пока дети-то выйдут замуж. Сделаем, тоже долго.
0: Сделаем пожелутренники.
1: Пожелутренники?
0: Пожелутренники. Ну, типа, есть же утренники для детей, а мы пожелутренники для пожилых тогда сделаем, почему нет? Ивент-агентство Адам Вытережковый, пожелутренники по желанию.
1: Звучит как что-то. Знаешь, про поджелудочную железу.
0: Ивент-агентство Адам Вытережковый. Фейковые свадьбы, пожелутренники. Нет, поджелутренники это в другом.

0: Реклама. Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильной развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
1: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771 30.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
4: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова, 25.
3: ЖК «Веснушки» – ваш комфортный уголок в большом городе.
5: Твой пульс очищается. Маршрут построен.

0: Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
1: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 570 тысяч рублей на новую «Волгу». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
2: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.
3: Hit

0: 8 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Это утреннее шоу «Будьте алиш» на радио Хит FM. Здесь Адамов и Терешкова. И лайтовый понедельник. Это значит, что с утра и до самого вечера мы будем разыгрывать денежки.
1: Денежки. У нас есть 3000 рублей на кону и достанутся эти красивые, замечательные цифры тому, кто прямо сейчас по нашему сигналу отправит кодовое слово или пароль в мессенджер Макс Хит FM на номер +7 925 007 1074 +7 925 007 1074 окажется 28-м по счету. Сегодня 28 сентября. Сегодня 28. А вот пару дней назад замечательный, великий актер Олег Басилашвили отмечал день рождения. Я сразу же вспомнила фильм с ним. Ну, не то, что это единственный фильм, который я помню. Но я помню, каким он был в «Матери и Маргарите». Поэтому я предлагаю вот как раз такой и пароль. Вот «Мастер и Маргарита».
0: Прекрасно.
1: Как тебе?
0: Мне очень нравится. Давайте.
1: Давай.
0: На старт, внимание, марш!
2: Лайтовый понедельник в утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.

0: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ИТФМ.
1: 8.08 в Москве. Всем доброе, бодрое утро.
2: Лайтовый понедельник в самом разгаре. С утра и до самого вечера разыгрываем деньги. Сейчас настал момент разыграть очередные 3000 рублей. Что же надо было сделать? Надо было отправить пароль мастера Маргарита нам в мессенджер Макс и оказаться 28-м по счету.
1: Именно, все точно. И кто же победил?
2: Победителем становится Елена, город Самара. Леночка, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Так, Лен, скажи, пожалуйста, мастер Маргарита для тебя это что-то или это просто?
1: Это просто имена.
3: Для меня это просто.
2: Не читала, да?
3: Нет.
2: А фильм смотрела?
3: Даже фильм не смотрела.
2: Очень рекомендую. Олег Басилашвили прекрасен там просто.
1: Он прекрасен,
2: да. Да, в принципе, там все актеры прекрасны.
1: Но саму историю я терпеть не могу, честно.
2: О, ты смотрите.
1: Да.
2: Так, значит, смотри, Лен, берешь Терешкову и идете изучать нормальные книги.
1: Не надо.
2: Потом вместе придете, я проверю.
1: Слушай, вообще-то я изучала.
2: Так вот, да и вообще, кстати, любитель фэнтези, чтобы не любил мастер.
1: Вот не нравится мне, вот не могу вообще. Нас... Много раз пробовала и читать, и смотреть, и все.
2: У нас тут Елена есть еще.
1: Леночка, а, ты тут еще?
2: Да, представляю.
1: Ладно, Лен, ну, открывай окна, это все тебе.
2: 3000 рублей летит тебе на счет прямо сейчас, пожалуйста.
1: Поздравляем.
2: Передавай привет.
3: Ура, спасибо. Передаю привет своей семье, мужу, дочке, коллегам, ну и всем прекрасного дня.
2: А мы тебе, в свою очередь, за отличное настроение желаем тебе лайтового понедельника.
1: Да.
2: Вот. И вообще каждому, кто сейчас слушает утреннее шоу «Будите Алиш», мы вам всем желаем лайтового понедельника. Вот так мы разыгрываем деньги. Совсем скоро разыграем очередные 3000 рублей. Подробности на сайте hitfm.ru.
0: Лайтовый понедельник в утреннем шоу «Будите Алиш» на радио «Хит ФМ». Реклама.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
2: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
3: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит, для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техно Плюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техно Плюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техно Плюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
5: Большие перемены начинаются с простых действий. По будням слушайте утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ. Делитесь своими полезными экопривычками в проекте «Зеленый хит» и получайте подарки. А если вы готовы сделать следующий шаг, присоединяйтесь к акции «Сохраним лес». Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф. Партнер «Национальные проекты России». 12+.
6: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: рекомендации для твоей жизни.
1: 8:16 в Москве. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит FM.
2: Вот сейчас наткнулся на очень интересную статью. Значит, в сети разобрали, как выглядят осенние посты в зависимости от возраста в соцсетях. Вот смотри, зумеры, они вообще такие, знаешь, немножечко ленивые. Они больше мемчик какой-нибудь залетели, листочек клёна с надписью «Мой мут».
1: Ага, то есть, ну, они не хотят вот не, себя
2: делать. Без красивых эмодзи, вот это вот. Не, ну, может быть, и хотят, но просто такое... Вот,
1: они ленивые, ты говоришь.
2: Осенью хочется так. Ну, это зумеры. Миллениалы. Тут фокус на эстетику, конечно. В центре обязательно указать геолокацию. Это же важно, что он наконец-то в ресторане. Вот. И добавить тематические эмодзи. То есть там смайлик какой-нибудь.
1: My vibe.
2: Да.
1: Atmosphere.
2: Atmosphere, да. И заведение какое-нибудь.
1: Да-да-да.
2: Ну вот. Бумеры. Вот. Тут креатив на максималках, конечно. Ага. Добавляют все, что душе угодно. Песни, цитаты. Как твои соцсети прям описываются.
1: А, ну и ссылки
2: цитаты,
1: еще.
2: Цитаты, хэштеги. Своя фотография обязательно вот эта.
1: Я вообще-то миллениал.
2: Одним словом, они кайфуют, понимаешь? И все очень душевно, вот, миллениал. Вот, бумер ты, вот сейчас что ты делал?
1: Да, подожди, я, может быть...
2: Сейчас танцевала на стуле.
1: Я бумер в душе.
2: Ты танцевала на стуле перед камерой.
1: Так, ладно.
2: А что у тебя был за фильтр? Все, вот они, пришли годы. Теперь черно-белый фильтр уже, все, цветные уже не работают.
1: Не, мне просто нравится черно-белый.
2: Ну, в общем, вот так вот ведут соцсети люди осенью. На самом деле, есть доля правды в этом. Ты, конечно, хочешь осенью выложить кленовый листочек, написать «Мой мут».
1: Да-да-да, вот. Но
2: получается «Мой вайб». Вот. И сразу ты палишься с возрастом. В общем, ребят, на самом деле, шутки шутками. Ведите соцсети так, как вам нравится. А сейчас еще и самая красивая пора, я считаю. Поэтому давайте завалим соцсети красивыми постами с природой и хорошим настроением.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня дождь и до 14 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, днем до плюс 17. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма» – жилой квартал «Космопарк».
3: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой «Вайтбокс», готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
4: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте «Догма.ру». Проектная декларация на сайте «наш.дом.рф».
5: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-77-53-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Успей купить последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. Три варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75 77 88. Отдел продаж Кирова 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
7: Застройщик ОСЗК Мета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.
8: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе «21 век». Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте Калуга21век.ру. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
9: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
10: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
11: Говорят, в ЖК «Зеленый» смарт-планировки. Каждый метр создан для жизни. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
12: ООО «Специализированный застройщик «Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Приехали за новым автомобилем «Лада» и сразу за руль. В «Лада Корс Групп Калуга» все под ключ. Только в сентябре выгода до 865 тысяч рублей на новый автомобиль «Лада». Подарки при покупке. Госрегистрация в салоне. Спешите. Подробности по адресу Калуга, Анинки, Резванская, 6.
14: Оценивайте свои риски и финансовые возможности. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
15: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
16: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.
1: Хит-ФМ.

0: Ваши деньги в лайтовый понедельник на радио ХИТ-ФМ.
1: 8:27 в Москве. Всем доброе утро. Это утреннее шоу «Будете лишь» на радио ХИТ-ФМ. И лайтовый понедельник. День, когда мы с утра и до самого вечера в эфире радио ХИТ-ФМ разыгрываем деньги.
2: Смотри, я рифму придумала. 8-8. Деньги у нас есть, мы их не просим.
1: 8-8. Есть попросим. 8-28. А если есть попросим, то у нас есть деньги.
2: То у нас осень. Так, дорогие друзья, да, мы продолжаем разыгрывать деньги. 3000 рублей достанутся тому, кто прямо сейчас по нашему сигналу отправит кодовое слово в личное сообщение в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074, +7 925 007 1074. Окажется 28-м по счету. Сегодня 28 сентября.
1: Да, между прочим,
2: замечательный день.
1: Смотрели дни рождения сегодня Стережковой, точнее сейчас, и поняли, что сегодня день рождения ломбарда. 408 лет ему исполняется.
2: Место, куда я, кстати, ни разу не заходила, но уважаю. Это я место всегда, когда прохожу рядом, смотрю с уважением.
1: Я заходил, кстати, очень любопытные витрины там, я тебе хочу сказать.
2: Серьезно?
1: Нет, правда, очень интересное место. Ну, вот.
2: Мне кажется, там что-то интересное ретро можно взять.
1: Ретро нет, поверь.
2: Там нет ретро?
1: Туда несут все, что только можно нести.
2: Я думал, там какой-нибудь сундук 19 века.
1: Ты себе ломбард так представляешь, да? Типа ты заходишь, а там такие резные какие-то ложки.
2: А там вот этот шкаф-купе.
1: Вот эта супница.
2: Стенка, которая...
1: Не, ну не до такой степени. Там планшеты, телефоны.
2: Да, так?
1: Бэушное все, да. Газонокосилка, вот этот вот. Кот.
2: Кот на крыше.
1: Да. В общем, день рождения ломбарды. И пароль я предлагаю сделать такой. Я тебя сдам.
2: Как вариант.
1: Вот.
2: Хорошая такая манипуляция.
1: Хорошая манипуляция. А рядом с домом ломбард. Я тебя сдам. Я тебя сдам. Пароль. Отправляйте его в мессенджер Макс по номеру 8-925-007-1074. Нужно, напомню, оказаться 28-м по счету. Удачи.
0: Лайтовый понедельник в утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио ХИТ-ФМ.

0: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ФМ.
1: 8.34 уже в Москве. Лайтовые деньги с утра до самого вечера просто отправляются на скоростном поезде к вам.
2: Да, прям к вам в кошельки, в карманы, вот так вот на счет. И прямо сейчас разыграем очередные 3000 рублей. Что надо было сделать? Надо было отправить пароль. Я тебя сдам.
1: В честь дня рождения Ломбарда.
2: Да, надо пояснять, почему такой пароль.
1: Да,
2: в честь дня рождения Ломбарда,
1: да.
2: Вот, и оказаться 28-м по счету, потому что тоже тут надо объяснять, потому что 28-е число на календаре, так или иначе. И победителем этого раунда становится жительница города Рязани Ирина. Ирен, привет!
1: Привет!
3: Привет, привет!
2: Ирочка, скажи, пожалуйста, приходилось ли тебе посещать сие заведение под названием Ломбард?
3: Ну, один раз пришлось. Были трудные времена.
1: И как оно?
2: Ну, трудные времена, как...
1: Ну, подожди. Может быть, человек туда с улыбкой забирать приходил.
2: А да, кстати, забрала?
3: Нет.
2: А, вы купили, да, то, что ты, скажем, принесла? Ну, бывает такое, да. Осадочек остался у человека.
1: Я понимаю, да.
2: Этот человек с улыбкой, который купил, там ушел оттуда только. Ладно, ничего страшного. Я искренне тебе желаю, чтобы таких времен больше не было. Вот. Они уже, в принципе, позади, потому что смотри вдаль. Вот они, вот они, вот они. Летят наши финансовые аисты с 3000 рублей.
3: Здорово.
2: Лови. Мы тебя поздравляем. Денежки отправились тебе прямо сейчас на счет. Передавай привет.
3: Я хочу передать привет своему любимому сыночку Арсению. Я его очень сильно люблю. Учись, старайся и радуй родителей.
2: Прекрасно.
1: Да, Арсений. Вот это правильно, Арсений. Ну как,
2: да, соберись.
1: Порадуй мамочку.
2: Порадуй мамочку. Вот, ну мы тебе, в свою очередь, Ир, желаем лайтового понедельника, чтобы у тебя день прошел вот так же на позитиве, с улыбкой, и все было прекрасно. Ребята, лайтовый понедельник продолжается, напоминаю, с утра и до самого вечера. В эфире радио HIT-FM разыгрываются денежки, ну а подробности ищите на сайте hitfm.ru.
0: Лайтовый понедельник. В утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио HIT-FM.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься?

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенатен» помогает справляться с тревогой. Две таблетки 2 раза в день. С «Тенатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
7: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
8: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Темный Бабаевский» в ассортименте 75 граммов. 109 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: После 40 жизнь только начинается.
10: Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
11: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета 2-го типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: Автобан. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Теата», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «Аутебанк» 0+.
1: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
2: АО «Кордиант» и НН-760-115-09.
3: Большие перемены начинаются с простых действий. По будням слушайте утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. Делитесь своими полезными экопривычками в проекте «Зеленый хит» и получайте подарки. А если вы готовы сделать следующий шаг, присоединяйтесь к акции «Сохраним лес». Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф. Партнер «Национальные проекты России». 12+.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
8: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте сбербанк.ру и по телефону 03-21-0+.
9: Телефон рекламной службы «Хит FM» 8-499-579-7799.

0: отвлекаться. То есть, ну, такой, знаешь, говорю, над душой стоять. То есть, присутствие другого помогает не отвлекаться и, наконец, закрывать отложенные дела. Например, сейчас приведу, объясню. Например, нужно сложить белье. Там, не знаю, да, проверить почту или там сделать нужное задание. Ты начинаешь прокрастинировать, а человек зудит, ну, ты будешь делать или нет?
1: Так это жена же. Ну это вот. Жениться надо.
0: Так это, видишь, а если ты холост?
1: То тут да. То нанимать человечка.
0: Знаешь, сколько раз этот человек скажет? Ты мне вообще кто?
1: Если холост, то можно маму позвать.
0: Я вообще считаю, что это очень крутой формат, знаешь, для кого? Если бы я был боссом, я бы нанимал таких людей для удаленщиков. Ты просто говоришь, нет,
1: кстати, да.
0: Диана, хотите работать удаленно? Не вопрос. Это Семен, он будет надзирать вас, следить, чтобы вы все сделали вовремя.
1: Серьезно, удаленщики, вы думаете, мы вас не рассекретили? Мы знаем, чем вы там занимаетесь на своей удаленке.
0: А вы думали, вы спрячетесь на удаленке, и вот с мамой будете чилить, там она пирожки делает, вы там, я сейчас поужинаю и примусь за работу.
1: И видеозвонки без видео, знаете, по работе, когда все выключили звук и все выключили видео. И якобы все слушают совещание.
0: Надзиратель должен тоже, вот этот человек должен такой, тоже подключаться к видеоконференц-связи и говорить, Тамара, прям шепотом. Причем, знаешь, так шепотом, но чтобы все слышали. Тамара, видео включи. Включи видео. Вот, и вот так вот это должно работать. И тогда, ну вот, максимальный уровень будет доверия.
1: Я согласна.
0: Классная история, на самом деле. Интересная идея.

0: Реклама.
1: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 570 тысяч рублей на новую «Волгу». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
2: А что для вас важнее всего в квартире? Чтобы было удобно? Чтобы цена не била по бюджету? Чтобы все было рядом? У нас есть вариант, который закрывает все эти пункты. Квартира в ЖК «Веснушки». Низкая цена, хорошее качество и развитая инфраструктура. Звоните 59-33-29. Ждем вас в офисе продаж на Суворова, 25.
3: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А.

0: и декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
1: Только в сентябре. Женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Производственная компания УОФ «Уяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58 88 88.

0: Билли Айлиш на радио Хит ФМ.
1: Девять часов, одна минута в Москве. Всем доброе утро. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит ФМ. Здесь Адамов и Терешкова. Здрасте!
2: Доброе утро, друзья. Понедельник, 28 сентября. И что я хочу сказать. Годы-то идут, а школа нас не отпускает до сих пор. Мы вспоминаем всегда что-то смешное, забавное, что было когда-то давно в школе.
1: Школьные темы у нас, значит. Угу. Намекаешь на это?
2: Ну, конечно. Именно на это я и намекаю.
1: Ну, хорошо, тогда обсудим самые странные замечания, которые вам делали учителя.
2: Да, у нас предусмотрен подарок за самую забавную историю. Вот я уверена, есть замечания, которые были красной ручкой, большими буквами написаны в вашем дневнике.
1: Ну, у меня было, пожалуйста, одно из 15 минут разговаривал сам с собой.
2: Ой, ну на тебя я не удивилась бы сейчас, а вот тогда, может быть, у меня было два.
1: Я объяснял, что это был друг, они говорят, это невидимые друзья твои.
2: Если говорить про дневник, мне однажды написали, душила девочку, но я, честно, не душила никого, ну просто ущипнула, там какой-то конфликт возник.
1: Двумя руками просто, за шею, всего-то.
2: Нет, правда, она просто расплакалась, устроила скандал, а я всего лишь ее ущипнула, ну и в итоге учительница, не разбираясь, написала именно такую формулировку, ведь честное слово говорю.
1: У меня еще была одна такая история, тоже мама вспоминает постоянно, рассказывает родственникам, вообще подругам эту историю. В дневнике было замечание, бегал по партам. Ну, типа, во время урока бегал по партам, да, ну, как бы ничего страшного, ну, бывало у всех такое.
2: По столам.
1: Там дальше прописано, в чужом классе. Понимаешь, вот в чем дело.
2: Хорошо, не в своем. Я уважал свой класс.
1: Конечно, конечно. Вот.
2: Я никогда не забуду, как мне учительница по физике, наш классный руководитель, во время урока, когда я там что-то там зашуршала, зашумела, и она просто супер спокойным голосом мне говорит: «Осторожно, маленький слоненок». Я не знаю, я так это запомнила.
1: Это же приживется теперь к тебе, ты понимаешь?
2: В смысле, уже сколько лет прошло?
1: А я говорю, давайте теперь вот всю эту неделю мы утро будем начинать так. Когда мы выходим в 7:00, вы сразу в мессенджер Макс приветствуете Терешкова так: «Доброе утро, маленький слоненок». Договорились?
2: Да, пожалуйста, если никто не забудет, я не обижаюсь.
1: Ладно, ребят, давайте теперь вы рассказывайте свои самые странные замечания, которые вам делали учителя. Сообщение отправляйте в мессенджер Макс по номеру 8-925-007-1074. За самую классную историю у нас предусмотрен подарок.

0: Хит-ФМ.
1: 9 часов 10 минут в Москве. Сегодня обсуждаем вот что. Ваши самые странные замечания, которые вам делали учителя.
2: Вот Виктор написал: урок русской литературы после 15 минут от начала урока. Учитель, она же завуч, спрашивает: Виктор, почему Наталья сидит у вас на коленях? 11 класс, последняя парта.
1: Виктор, почему Наталья сидит у вас на коленях? Она все-таки заслуженный учитель. Так, Ирина пишет: у моего одноклассника было замечание. По утрам слышен запах табака.
2: О, ничего себе. Ай-яй-яй. Анатолий написал: слишком громко храпел во время урока. Такое было замечание.
1: А вот у Павла, пожалуйста, отвечайте молча. Я не знаю, что это замечание.
2: А как тебе у Елены замечание? Я боялась говорить, читать по английскому языку. И учитель говорила про меня и писала в дневнике: изображение есть, а звука нет.
1: Это очень смешно. 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Мы сегодня обсуждаем самые странные замечания, которые вам делали учителя. И за самую крутую историю дарим подарок. Так что есть шанс еще и посмеяться, и получить подарок от утреннего шоу «Будите Алиш».
0: Будите Алиш на радио Хит ФМ. Реклама.
3: Он мой номер один, моя половина.
4: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
5: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. ОГРН 124. 770-063-8570. Условия и тарифы на сайте a7defisagent.ru. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
7: Утро, будильник, завтрак. Все привычно.
8: Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
9: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
10: В этом весь ты.
9: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
12: Мир. Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
14: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
15: АО «Кордиант» – НН-760-115-09.
16: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
17: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
18: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
0: Телефон рекламный службы Хит ФМ 8-499-579-7799.

0: радио Хит ФМ.
1: 9:16 в Москве. Всем доброе утро. Это утреннее шоу «Будите лишь» на радио Хит ФМ. И мы сегодня обсуждаем очень яркую, интересную тему. Самые странные замечания, которые вам делали учителя.
2: Алексей написал. В дневнике было написано: на уроке истории ловил мух. Я реально поймал муху. Была весна, солнышко светило на парты. И сел на нее. Но как ее не поймать? Сидел просто за первой партой. Я представляю эту картину.
1: Любовь, еще хлещ, пожалуйста. Дежурили с подружками в кабинете химии. Замечание в итоге было в дневнике. Нюхала химикаты и давала нюхать другим.
2: Какой ужас, да. Вот это да. Мне преподаватель сказал, что голова нужна не только для того, чтобы есть. Вот. Понятно.
1: Татьяна пишет: у сына в дневнике запись. Бегал на уроке физкультуры.
2: Очень даже странно. Вот еще мама рассказывала в наших классах, пришла со школы, я такая гордая, говорю: мама, из меня мальчики подрали в школе. Мама с грустью спрашивает: а почему? Я отвечаю: один говорит, забирай ее себе, а другой: нет, забирай себе. Потом маму в школу приглашали из-за этого, я спровоцировала драку.
1: Наталья пишет вот такое сообщение: ваша дочь ест мел. Запись в моем дневнике за 3 класс.
2: И подпись: мел.
1: 8-925-007-1074 это номер для ваших сообщений. В личке, в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа Хит ФМ, пишите туда тоже. Мы сегодня обсуждаем самые странные замечания, которые вам делали учителя. За самую крутую историю дарим подарок.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня дождь и до 14 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, днем до плюс 17.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
5: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
6: Говорят, в ЖК «Зеленый» все квартиры с отделкой White Box. Стены, полы и электрика уже подготовлены. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
7: ООО «Специализированный застройщик. Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Hit FM. 9 часов 27 минут в Москве. Сегодня обсуждаем замечания, которые вам делали. Самые необычные замечания, которые вам делали в дневнике в школе.
1: Марина тут тоже вспомнила, у сына в дневнике замечание: вылил компот в тарелку с пловом другу, объясняя это тем, что тот взял у него хлеб.
0: Угу. Интересно.
1: Вот какой-то
0: неразумный, знаешь, этой серии. А зачем вы закидали друга авокадо? Он такой: он у меня забрал перец. Знаешь, из этой серии. Так, у меня в первом классе было замечание в дневнике: укусила учителя за руку. Мне хотелось поставить, мне хотели поставить двойку, но я вот так вот отреагировала.
1: Дима написал тоже смешное. В начале месяца замечание в дневнике от моей любимой учительницы по физике: Дмитрий, все катится по наклонной плоскости, раскачивается на стуле, ломает его. В конце месяца стул сломан. То есть это еще с продолжением.
0: Каждый раз, знаешь, это было новое замечание. Стул скрипит. Так, 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке, в мессенджере Макс. Пишите туда. Можно еще и в группу Hit FM в Максе написать. Мы там тоже все читаем. Обсуждаем самые странные замечания, которые вам делали учителя. За самую крутую историю дарим подарок.

0: будешь. На радио Hit FM.
1: 9 часов 34 минуты в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем школьную тему часа. Ваши замечания, которые вам ставили в дневник, самые необычные.
2: Тут за Евгения, ну просто гордость. Решил весь учебник по алгебре, вынужден посадить его на последнюю парту для свободного обучения. Такое вот замечание хорошее.
1: Наталья пишет: ты зачем ко мне под стол пришла? Такое замечание мне сделала преподаватель в техникуме, когда я просто вытянула ноги, сидела за первой партой, а ее стол был напротив.
2: Андрей написал, был в 5 классе, учитель по трудам написал замечание, пел на уроке. А Андрей смеется, говорит, без музыки не могу работать. Я понимаю, на труде.
1: У меня была история, значит, представляешь, вот сейчас я уровень болезни расскажу, страха. Когда тебе замечание, в дневник пишет директор школы.
2: О,
1: у нас же была история, у нас был урок, по-моему, обществознание. И преподаватель был такой, знаешь, ну, лояльный. И я думаю, что надо сыграть в рыцарей. И мы с другом, я залез ему на шею и одел ведро на себя. Во время урока, который шел уже, зашли. Ну, думаю, что преподаватель по обществознанию оценит. Мы зашли, швабра у меня в руке была. Вот.
2: Ага.
1: И я впервые вообще, был класс, наверное, 7-й, и впервые в жизни за всю историю обучения директор заменял кого-то там. Директор. И она смотрит, а я же с ведром. Я не понимаю, что происходит. Класс угорает. Я думаю, ну все, мой бенефис.
2: Да, я селебрити.
1: Вот. А потом директор написала, да, играл в рыцарей на уроке просто.
2: Я думала, просто написала, распоясался.
1: Распоясался, запоясался.
2: Смотри, как тебе сообщение дивы. Мне в 3 классе классный руководитель написала крупными буквами красной пастой. Не принес подарок на день учителя.
1: Ой.
2: Честно, я просто забыла, но на следующий день я принес. Видели бы вы ее лицо. А да. Я не знала, что по этому поводу писали замечания.
1: А красная ручка не стирается уже, знаете.
2: Времена нынче другие.
1: Она же как по сердцу прям пишет.
2: Это да.
1: 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа Hit FM. Пишите туда тоже. Мы сегодня решили обсудить самые забавные, странные, веселые замечания, которые вам делали учителя в школе. Вот. За самую классную историю предусмотрен подарок, совсем скоро кто-то один из вас его заберет.

0: Реклама.
1: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тенатен помогает справляться с тревогой. Две таблетки 2 раза в день. С Тенатен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: зонт. Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на зонт.ру.
1: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Пароль ВТБ для бизнеса.
8: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
9: А второе?
8: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
4: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rф. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
10: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
11: ОРБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полоцк. Деревня Каледина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
12: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
13: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
14: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Радио Хит ФМ.
1: 9 часов 46 минут в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждали ваши замечания, которые вам в школе ставили в дневник. И обещали, что за самую яркую историю у нас будет подарок.
2: Давай еще несколько прочитаем. Наталья написала: проглотит меня, зевает, хотел спать на уроке.
1: А, проглотит меня, зевает.
2: Да, да,
1: вот так
2: да,
1: она
2: да.
1: Имела, наверное, да, это смешно. Так, Кирилл написал... нет, это другое, это я читал. Вот, Кирилл написал, считал вороны машины.
2: Ой, это очень забавно. А вот это? Я сейчас вот засмеялась, прочитав вот это сообщение от Степаниды. В первом классе было замечание в дневнике. Внимание. Складывает уши соседа пельмешкой. До сих пор храню это в дневнике.
1: Да, еще вот смешно тоже. Светлана написала: запись в дневнике. Ваша дочь мечтает быть стервой. Примите срочно меры.
2: Ничего себе.
1: Ладно, мы обещали, что за самую классную историю отдадим подарок. Знаете, ребят, на самом деле, вот скажу честно, мы с Терешковой не могли нормально выбрать, потому что
2: все классные.
1: Была

0: Реклама.
1: А что для вас важнее всего в квартире? Чтобы было удобно? Чтобы цена не била по бюджету? Чтобы все было рядом? У нас есть вариант, который закрывает все эти пункты. Квартира в ЖК «Веснушки». Низкая цена, хорошее качество и развитая инфраструктура. Звоните 59-33-29. Ждем вас в офисе продаж на Суворова, 25.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке «Оно» больше, чем путешествие. Проект «Знать, любить, гордиться» приглашает молодежь и семьи поучаствовать в спецноминациях. Открывайте места, создавайте истории, делитесь открытиями. Регистрация на знатьлюбитьгордиться.рф. Реализуйте.

путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Новые задания, интересные темы и отдельные призы в проекте «Знать, любить, гордиться». Стартовали спецноминации от партнеров. Регистрация на сайте знатьлюбитьгордиться.рф. Реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Это хит. Let's go.

Я прям чувствую, что утренники вас так разбудили, прям молодцы. Поэтому давайте немножечко почилим в этом часе. Кстати, знаете, что Адамов сейчас делает? Он спит в соседней студии. Серьезно, только я вам не говорила, хорошо? А какой статус мы придумаем? По понедельникам у нас день проходит с вами легко, потому что на Hit FM все понедельники лайтовые. Ну, вы же в курсе, да? С утра до вечера мы разыгрываем много денег. Очередной розыгрыш у нас в следующем часе, поэтому в этом вот так вот немножечко отдохнем. Обещаю много вашей любимой музыки, и прямо сейчас с нами Ava Max на Hit FM.

0: Tokyo Hotel на радио Hit FM. Краши юности, поэтому много чего про них знаю. Кстати, сейчас ребята живут в Лос-Анджелесе. Кстати, они переехали туда в 2010 году. И одной из причин стал инцидент со сталкерами, которые просто ворвались в их дом, представляете, в Германии. Еще знаю, что Билл недавно снимался в каком-то фильме, независимом в эстетике хоррора. Вот. Еще он работает моделью. А вообще ребята анонсировали планы открыть собственный отель в Берлине. Представляете, Tokyo Hotel в Берлине. Круто, наверное. У нас, кстати, совсем скоро, друзья, афиша. Куда сходите, что посмотреть в Москве? Иду на все. Ну, а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
1: Стопудовый хит на радио Hit FM. Год 2015. Джастин Бибер.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня дождь и до 14 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, днем до плюс 17. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
3: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой White Box, готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
4: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте «Догма.ру». Проектная декларация на сайте «Наш.дом.рф».
1: Радиостанция «Хит-ФМ». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер». Ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК «21 век».
6: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
8: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве.
1: Номер 3.
0: В рамках фотобиеннале в мультимедиа-арт-музее открылось сразу 7 новых выставок. Например, увидите кадры, посвященные метро, Лили Брик или даже плакаты немого кино. Еще покажут персональную экспозицию Яна Шлегеля, который участвует в крупнейших международных проектах и ярмарках искусства. А также увидите кадры Роджера Балина, одного из величайших авторов второй половины 20 века, чьи работы хранятся в коллекциях крупнейших музеев мира. Выставка продлится до 29 ноября для лиц старше 18 лет.
1: Номер 2.
0: Тем временем Фонд культуры «Екатерина» приглашает на выставку «История черного цвета» от первобытного хаоса до цифровой эпохи. В 8 залах его рассматривают как культурный код, который в разные времена становился символом плодородия, мистического знания, власти, страха, бунта и технологического будущего. В экспозиции работы более 80 художников разных поколений, от Эрика Булатова и Владимира Немухина до современных авторов. Многие из них создали картины и инсталляции специально для выставки, для лиц старше 18 лет.
1: Номер 1.
0: В кинотеатре можно посмотреть фильм «Девочки учатся бриться», полнометражный игровой дебют режиссера Ольги Панкратовой, которая до этого работала в документальном кино. Это история про двух 18-летних подруг на фоне конца 1990-х. Миша и Тая хотят уехать от родителей, начать самостоятельную жизнь, но сталкиваются со взрослыми проблемами. Миша влюбляется в преподавателя, а родители готовят для нее брак с иностранцем. В фильме сыграли Ирина Старшенбаум, Анастасия Красовская, Ирина Пегова, Ольга Сутулова, Константин Белошапка и Любовь Толкалина. С вами была Ирина Баутина. Проводите свободное время не скучно и хитово!

0: Покеры и Кэтрина Райан на радио Хит ФМ про разорванные струны. Друзья, кстати, у нас уже, ну, не кстати, это офф-топ, скорее всего. В следующем часе у нас будет очередной розыгрыш лайтовых денежек, потому что лайтовый понедельник на радио Хит ФМ. Ну, вы в курсе, да? С утра до вечера мы разыгрываем много-много денег, и так легко можно взять, так и выиграть 3000. А если вам хочется прямо сейчас что-нибудь прям выиграть, то, ну, например, можно легко фирменную настольную игру «Спойлер. Все звезды». Она уже ждет своих победителей. Прямо сейчас ее можно выиграть в канале Радио Хит ФМ в мессенджере Макс. Заходите, выполняйте условия розыгрыша, и пусть повезет именно вам.
1: Твой день проходит легко. Твой статус хитовый на Радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Говорят, в ЖК «Зеленый» большие окна, панорамные лоджии и больше света в каждой квартире. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
2: ООО «Специализированный застройщик «Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: Стахановой на радио Хит ФМ.
1: Друзья, в этом часе у нас очередной розыгрыш лайтовых денежек. Не пропустите, пожалуйста. Алексеев забежит в студию и попробует нас убедить, что в булочную за углом лучше ходить пешком, а не на машине. Услышим очень красивую песню от By India. Называется «Спектакль». Ну а прямо сейчас с нами Fast Boy, Bad Memories. Кстати, как это по-русски? А по-русски это «Плохие воспоминания». Но это когда утром в понедельник просыпаешься и ничего не помнишь. А потом как вспомнишь? Ну, в общем, об этом и песня.
2: One

0: Реклама. Он мой номер один,
1: моя половина. Для моей машины раздел авто в Сбере.
2: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы Сбер. Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
3: После 40 жизнь только начинается.
4: Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-дефисагент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования РЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.00. 8/2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
7: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
8: Согласно анализу ООО Джейсон энд Партнерс консалтинг от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
9: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 000 рублей. Подробности dongfengmotor.ru.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Большие перемены начинаются с простых действий. По будням слушайте утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. Делитесь своими полезными экопривычками в проекте «Зеленый хит» и получайте подарки. А если вы готовы сделать следующий шаг, присоединяйтесь к акции «Сохраним лес». Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф. Партнер «Национальные проекты России». 12+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Телефон рекламной службы «Хит FM» 8-499-579-7799.

0: Дима Саундс на радио Hit FM Rise Slow. Песня просто семимильными шагами у нас в главном хитовом чарте поднимается вверх. На целых 3 позиции на прошлой неделе. Друзья, вы очень активно за нее голосуете. Я думаю, что такими темпами к субботе она уже будет на первом месте. Ну, вы определяете на сайте hitfm.ru, либо в мобильном приложении радио Hit FM, какая песня, где у нас там, на каком месте. Мне вот тут Сергей пишет: Стаханова, где лайтовые деньги? Зажала? Интрига, Сергей. Скоро все будет, так что далеко не уходите. Ну а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
1: Стопудовый хит на радио Hit FM. Год 2010. Адель.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня дождь и до 14 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, днем до плюс 17.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Успей купить. Последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. Три варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75 77 88. Отдел продаж Кирова 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
5: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.
6: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата – до 150 тысяч рублей. Слесарей ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58 88 88.

0: достаточно.
1: Лайтовые деньги
2: в лайтовый понедельник
1: на радио Хит FM.
3: Ну что, друзья, телефон в руках, на кону 3000 рублей. Их получит тот из вас, кто прямо сейчас по моему сигналу отправит кодовое слово в мессенджер Макс Радио Хит FM на номер +7 925 007 1074 и окажется 28-м по счету, ну потому что сегодня у нас 28 сентября. Друзья, огромная просьба, слово отправили, телефон в руках держим, потому что мне очень-очень быстро нужно связаться с победителем, а вдруг это вы? Потому что нам нужно отсыпать вам лайтовые денежки именно в прямом эфире, иначе не получится. И слово отправляем только после того, как я скажу на старт «Внимание, марш». Все понятненько? Готовы? Ну тогда кодовое слово в этом раунде – «Пряник». На старт «Внимание, марш».
1: Лайтовые деньги
2: в лайтовый понедельник
1: на радио Хит FM.

0: Хит Ньюс. Авто.
1: Пешие прогулки гораздо полезнее поездок на небольшие расстояния. Помимо пользы от физической активности, так еще и экономнее для кошелька. Исследование австрийских ученых показало, что краткосрочные поездки на автомобиле чаще других завершаются авариями. В частности, эксперты рассказали, что около 40% ДТП приходилось на поездки, время которых было менее 10 минут. Исследователи порекомендовали отказаться от коротких поездок, насколько это возможно, и отдать предпочтение общественному транспорту или пешим прогулкам. И еще. В исследовании также раскрыли одну интересную цифру. Четверть ДТП происходит из-за того, что водитель отвлекся на смартфон. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: ХитФМ.
1: Итак, друзья, лайтовый понедельник на радио ХитФМ, в течение которого с утра и до вечера мы щедро раздаем вам деньги. Розыгрыш очередных 3000 рублей я объявила буквально недавно. И чтобы их получить, нужно просто было отправить кодовое слово «пряник», потому что сегодня, кстати, день тульского пряника. Вкусная штука, кстати. К нам в мессенджер Макс и оказаться 28-м по счету, потому что 28 сентября сегодня. И у нас есть победитель. Дарья, город Кемерово. Дарья, привет-привет.
2: Алло.
1: Привет-привет. Ну вот эти аплодисменты тебе. Ты молодчина, прям в понедельник взяла себе и выиграла лайтовую денежку. Давай, подставляй ладошки, прямо сейчас тебе буду отсыпать. Готова? Дарья, ты где?
2: Да-да.
1: Все, все, давай, лови, лови. Вот так вот. Спасибо тебе огромное, что не побоялась, поучаствовала и выиграла. Тебе легкого понедельника. Пусть всегда они у тебя такие легкие будут.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо тебе огромное еще раз. Друзья, очередной розыгрыш совсем скоро реальных лайтовых денег, потому что лайтовый понедельник на радио ХитФМ.

0: Реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь Т.
4: В этом весь ты. Т-банк.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
6: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
7: Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-187. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: Пароль
9: ВТБ для бизнеса.
8: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ. Рассказывать о нем всем.
10: А второе?
8: Второе и самое главное. Получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
7: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
11: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
7: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
7: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
12: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Говорят, в ЖК «Зеленый» все квартиры с отделкой White Box, стены, полы и электрика уже подготовлены. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
2: ООО «Специализированный застройщик. Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: В этом часе, друзья, будем с вами играть в хитстере, потренируем ассоциативную память, занырнем в прошлое. И, конечно же, везде хит в этом часе тоже будет, друзья. У вас прям появится возможность выиграть очень крутые подарки от Радио Хит FM. Но если поймаете везде хит, вы же знаете, как его поймать, да? Кто не знает? Ладно, давайте еще раз объясню. Как только в эфире услышите, как красивый мужской голос вам скажет: «Друзья, прямо сейчас отправляйте слово «везде хит» к нам в мессенджер Макс». Вы берете в руки телефон и на номер +7 925 007 1074 в личные сообщения у нас в Максе отправляйте слово «везде хит». Если оно падает к нам от вас под номером 28, так как сегодня у нас 28 сентября, «везде хит» ваш. Только, внимание, мне опять нужно очень быстро связаться с победителем, поэтому телефон хотя бы 50 секунд подержите в руках еще, ладно? Вот, потому что нам нужно в прямом эфире открыть везде хит и посмотреть, какой у вас там подарок. Договорились? Ну, я желаю вам удачи!
1: Ты ему

0: Реклама.
1: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает.
4: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
6: ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
7: Что происходит?
8: Полиция опечатала здание.
7: Это пауки. Они на всех этажах. Они везде. Мы попали.
9: Арахнит.
7: Снимите это с меня!
9: В кино с 1 октября.
10: 18+.
11: Пароль?
12: ВТБ для бизнеса.
11: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
12: А второе?
11: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
13: Алло, привет! Я такое узнала.
14: Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
15: Для зрителей старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

Ну что, друзья, давайте занырнем на пару минуточек в прошлое, потренируем ассоциативную память. Итак, играем в хитстере. Запускаю один прямо сейчас стопудовый хит в эфир. У вас, как только услышите, нагрянут воспоминания, я гарантирую. Если вам захочется ими поделиться, пишите, все обязательно прочитаю в эфире. Можно просто написать год хита, если вспомните, только не подсматриваем, хорошо? Но если с другим годом песня у вас ассоциируется, все равно пишите, потому что это реально очень интересно, что там вы вспомните. Так, у нас есть подсказки. Куда мы там с вами собираемся? Селена Гомес выпустила дебютный сольный альбом. Помните когда? Я не помню. Крис Хемсворт сыграл гонщика Джеймса Ханта в фильме «Гонка». Вот сейчас будет очень сильная подсказка. Ну, для меня уж точно состоялся дебют группы BTS. В общем, будем нырять туда. Напомню, друзья, куда писать воспоминания. Мессенджер Макс, конечно. +7 925 007 1074. Можно в личку, можно в комментарии. Готовы? Поехали!

хит-стори на радио Хит ФМ. Мы тут пытаемся вспомнить год этого хита с помощью личных воспоминаний. У нас получается, Аня пишет: вспомнила отпуск, море и красивые парни играют в пляжный волейбол. Это 13-й год в лагере, хорошо отдыхали, на дискотеке очень часто ставили эту песню. Остались воспоминания у Юли. Выпускной 13-й год, до слез просто, Арина. Ох, прям, не знаю, прочувствовала я твои слезы прямо сейчас от этой песни. Юности и мечты о светлом будущем, ощущение свободы, 2013 год. Катя, ну вот такие воспоминания нам подарила песня Армин Ван Бюрен и Тревор Гатри. Вот так, наверное, будет правильно. This is what it feels like. Друзья, спасибо вам огромное. Правда, получилось вспомнить, а это главное. Ну а прямо сейчас давайте-ка плавно возвращаться в 2026, потому что именно в 2026 году на Хит ФМ где-то там между песнями ваш любимый везде хит. И если вы его поймаете, можно выиграть очень-очень крутые подарки от радио Хит ФМ. Я желаю вам удачи, ну а помогают нам вернуться в 2026 Шакира и Burna Boy прямо сейчас.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня дождь и до 14 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, днем до плюс 17. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
3: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой «Вайтбокс», готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
4: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 30 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте «Догма.ру». Проектная декларация на сайте «Наш.дом.рф».
1: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе «21 век». Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
6: Успей купить последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. Три варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75 77 88. Отдел продаж Кирова 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
7: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.
8: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
9: Производственная компания УОО «Фуяу Стекло РУС» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
10: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
11: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова 25.
10: ЖК «Веснушки» – ваш комфортный уголок в большом городе.
12: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
13: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
14: Приехали за новым автомобилем «Лада» и сразу за руль. В «Лада Корс Групп Калуга» все под ключ. Только в сентябре выгода до 865 тысяч рублей на новый автомобиль «Лада». Подарки при покупке. Госрегистрация в салоне. Спешите. Подробности по адресу: Калуга, Анинки, Резванская, 6.
15: Оценивайте свои риски и финансовые возможности. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Здоровье.
1: Наушники позволяют не только слушать любимую музыку без осуждения окружающих, но и дают всегда быть на связи со свободными руками. Однако такие гаджеты могут принести вред своему владельцу. Так, команда ученых из Америки получила данные нескольких сотен тысяч пользователей гарнитур, и оказалось, что каждый третий человек причинял вред своему здоровью, слушая музыку на слишком высокой громкости долгое время. Эксперты рекомендуют ограничить громкость наушников на уровне в 70 дБ. По ощущениям, это немного громче обычного разговора с собеседником на расстоянии метра друг от друга. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: Итак, друзья, «Везде хит» — это возможность выиграть очень классные подарки от радио «Хит FM». Нужно просто поймать слово «Везде хит» в эфире, отправить к нам в мессенджер Макса и сегодня оказаться 28-м по счету, так как 28 сентября. И у нас есть победитель Нина, Краснодарский край, на связи. Нина, привет-привет. Алло-алло.
2: Здравствуйте.
1: Ну вот что, поздравляю. Старалась, я вижу, прям большими буквами писала «Везде хит», «Везде хит» и получилось. Давай теперь... Откроем и
2: Ура! Спасибо вам большое. Я поймала.
1: Да,
2: вы
1: давай.
2: Вы меня заметили.
1: Да. Давай посмотрим, откроем, посмотрим, что ж там за подарок-то. Сейчас, секундочку. Открываем. Везде хит. А у тебя везде хит на парфюмерию и косметику. Вот так вот получается.
2: Ура! Замечательно.
1: А это значит, что благодаря радио Хит FM ты сможешь обновить любимые ароматы и бьюти-новинки в одном из известных магазинов. Так что не отключайся, расскажу, как это сделать. Ух ты! Вот тут вот Оля пишет: Нина везунчик, а я нет. А, Оль, тебе тоже обязательно повезет. Главное, верь в себя хорошо, и все получится, потому что везде хит сегодня еще обязательно будет. Так что, друзья, не пропустите свой.
0: Везде хит на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тенотен помогает справляться с тревогой. Две таблетки два раза в день. С Тенотен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начни беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
7: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Это Moving to the Sun, Хьюгели Ультранейд на радио Хит FM, друзья. Мы с вами уже буквально через полчасика будем играть в настроение. Можно выиграть наш классный мерч, например. Например, антистрессовую подушечку. Мне кажется, она очень классно будет смотреться у вас на диване. Либо спортбокс. Там, знаете, всякие напульсники, налобники, бутылочки для воды. Вообще, как вся эта красота выглядит, вы можете посмотреть у нас в официальной группе ВКонтакте в актуальном. Ну а прямо сейчас с нами Майли Сайрус на Хит FM. Hi, I'm Miley Cyrus.

0: Реклама.
1: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
2: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы?
3: У них всех один рюкзак.
2: И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный, с фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
4: Скоро свадьба. Планируете беременность? Обследуйтесь на ВИЧ ради будущего семьи. Анализ на ВИЧ. Анонимно, бесплатно и безопасно. Можно сдать в СПИД-центре по адресу Калуга, Грабцевское шоссе, 115, корпус 1. Телефон СПИД-центра 848-42-40-27-18.
5: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Возрастная категория 16+.
6: Говорят, в ЖК «Зеленый». Большие окна, панорамные лоджии и больше света в каждой квартире. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
7: ООО «Специализированный застройщик «Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58 88 88.

0: хитовый.
1: На радио Hit FM.
2: Шоу «Статус хитовый».
1: Статус хитовый.
0: С Наташей Стахановой.
1: На радио Hit FM.
3: В этом часе, друзья, у нас очень интересная программка будет про фильмы, сериалы, смотрители, которые можно будет посмотреть сегодня вечером. Айова нам споет красивую песню про любовь. И прямо уже буквально через песню будем играть в настроение. Можно выиграть наш классный мерч. Ну и слушаем Тиесто и Эйву Макс прямо сейчас. The Model.

0: Ну что, друзья, время поиграть в настроение. Я жду, как обычно, самых смелых и активных. На самом деле, я жду именно вас. Вот вы все собираетесь набрать, но никак не заберетесь. Звездочка 1074. Телефон в студию, кстати, с мобильного, звонок бесплатный. У меня 5 вопросов. У вас 30 секунд, чтобы на них ответить либо да, либо нет. Отвечайте правильно больше, чем наполовину. Подарю нашу классную антистрессовую подушку. Она реально, друзья, антистрессовая. Ее так вот пожмякаешь, и сразу как-то жить хочется. Серьезно. А либо могу подарить нашу коробочку спортивную, такую спортбокс от Hit FM. Там всякие напульсники, налобники, бутылочка для воды. В общем, такие штуки, чтобы красиво заниматься спортом. Итак, я жду звездочка 1074 и желаю вам удачи.
1: Реклама.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
3: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
4: Что происходит?
5: Полиция опечатала здание. Это пауки. Они на всех этажах. Они везде.
4: Мы попали.
6: Арахнит.
4: Снимите это с меня!
6: Кино с 1 октября. 18.

0: Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Большие перемены начинаются с простых действий. По будням слушайте утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. Делитесь своими полезными экопривычками в проекте «Зеленый хит» и получайте подарки. А если вы готовы сделать следующий шаг, присоединяйтесь к акции «Сохраним лес». Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф. Партнер «Национальные проекты России». 12+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Хит FM». 8-499-579-7799.

0: хитовый на радио Hit FM.
1: И мы начинаем играть в настроение. Со мной на связи Полина, Ростов-на-Дону. Полина, привет-привет.
2: Да, привет.
1: Вот, да, мы слышим тебя. У тебя же не громкая связь, или громкая? Подожди, я не спросила же, или громкая?
2: Так надо, я могу и так, и так.
1: А ты можешь громкую отключить? А то мы как... Ладно, вот ты будешь хорошо слышать сейчас все в трубочке.
2: Так, так, хорошо.
1: Вот, мы теперь слышим твой красивый голос, а то, понимаешь, где-то там, как будто в пустыне. Все, замечательно, ты с нами рядышком. Давай посмотрим, какое настроение достанется. От этого у нас зависят вопросы.
0: Настроение почудить.
1: В понедельник почудить. Это смешные, я вижу, такие странные вопросы вот появились у меня на экране. Смотри, 5 вопросов, 30 секунд. Я должна все это прочитать. Ты отвечаешь либо да, либо нет. Отвечаешь правильно больше, чем наполовину. Дарю тебе подарки. Готова, Полин?
2: Да-да, я
1: все. Поехали, поехали. Ленивец может задерживать дыхание дольше дельфина. Да или нет? Быстрей.
2: Нет.
1: Угу. Закат на Марсе синий. Да или нет?
2: Да.
1: Ага. Человек моргает где-то 15 тысяч раз в день. Да или нет?
2: Да.
1: Угу. Сегодня международный день лунной пыли. Да?
2: Да.
1: Да, да. Ученые доказали пользу 5-часового сна. Да или нет?
2: Нет.
1: Окей. Так, уложились мы с тобой, молодцы, в 30 секунд. Давай теперь проверять, получилось или не получилось. Итак, ленивец, ну мы все представляем, вот тот самый, который на дереве, да, висит, может задерживать дыхание дольше дельфина. И ты знаешь, мне кажется, все бы ответили нет, так же, как и ты. И тут вдруг оказывается, что да. Тут написано, до 40 минут под водой, а дельфин обычно около 10. Зачем ленивцу вообще...
2: Зачем ленивца под воду пихали? Вот у меня такой вопрос.
1: Знаешь, оказывается, он умеет плавать. 13 метров в минуту. Ну, это, конечно, не километр еще, но нормально так. Зачем они это делают? Ну, в общем, когда вдруг еда закончилась или, как это, в активном поиске, они плывут куда-то туда, где могут это... Но редко. Но
2: и
1: редко.
2: При этом им лень дышать.
1: Вот, кстати, да. Поэтому нормально. 40 минут под водой прям держит. Ладно, не расстраивайся. Закат на Марсе синий? Синий. Вот ученые как-то вот подтвердили это. Я не знаю, как они это узнали, но действительно синий. Человек моргает 15 тысяч раз. Ну да, мы так много моргаем. Основная функция увлажнения глаз и удаления пыли. Мне понравилось, как ты уверенно сказала, что сегодня международный день лунной пыли. Ты такая, да! А давай действительно...
2: Я как раз отмечаю.
1: А давай отметим, почему бы и нет, вообще я не понимаю. Тут написано, такого праздника нет. А кто праздники придумает? Вот мы возьмем сейчас с Полиной и придумаем такой праздник сегодня, правда? И
2: мне даже страшно представить, кто придумал именно этот праздник.
1: Нет, его нет, его еще нет, понимаешь? А ты сказал да.
2: А, его нет. Так да. Сегодня вот... 28 сентября.
1: Давай возьмем. Сегодня день тульского пряника. Вот это я знаю. Вот. А вот день лунной пыли. Ладно, не расстраиваемся. Дальше едем. Ученые доказали пользу 5-часового сна. Ты сказала нет? Пользу?
2: Нет.
1: Ну нет, конечно. Говорят, что...
2: Ну, кому столько хватит?
1: Да никому. Здоровый сон должен длиться 7-8 часов. Смотри, если мы не возьмем первый вот и предпоследний, у тебя все равно 3 из 5 правильных. А это значит... Вот
2: так.
1: А это значит, ура, поздравляю. Ты наш победитель. Получилось. Спасибо тебе огромное. Спасибо, что с нами, что постоянно нас слушаешь. Реально, очень приятно, что у нас такие вот классные слушатели. Не отключайся.
2: Да, вам спасибо, что скрашиваете мои будни рабочие, поднимайте настроение своей музыкой, своим позитивом. Всем ведущим большой респект и привет.
1: Спасибо огромное. Спасибо. Не отключайся, сейчас будем выбирать подарки. Друзья, настроение. Завтра продолжим, но прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на радио Hit FM. Год 2006. Дэвид Вендетта.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра обещают дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 10 градусов, днем до плюс 17.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
5: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
6: Звоните 59 33 29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова 25.
5: ЖК «Веснушки» – ваш комфортный уголок в большом городе.
7: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 570 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
8: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
9: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: На второй строке расположился дебют в режиссуре хореографа Мигеля. Сериал «Искусство падения» рассказывает о закулисье танцевальных шоу, а главные роли здесь исполняют в основном профессиональные хореографы. Сериал придумала Дарья Грацевич. Среди актеров Линда Лапиныш. Она играет продюсера, который начинает интересоваться одним из участников шоу не только по работе. Сам Мигель пытается соединить кино и танец, поэтому сериал выглядит скорее как эксперимент с формой, чем как обычная история о танцевальном шоу.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился новый хоррор Пабло Ларайена, сериал «Мои печальные мертвецы», который был снят по мотивам рассказов аргентинской писательницы Марианы Энрикес. В центре сюжета медиум, который видит призраков и помогает им обрести покой. Когда в небольшом южноамериканском городе начинают появляться души убитых подростков, героиня берется расследовать их смерти и выходит на местную мафию. Мини-сериал состоит всего из 4 эпизодов. Энрикес соединяет готику с историей и социальными проблемами Аргентины. Поэтому за сверхъестественными событиями здесь стоят вполне реальные причины. Последствия диктатуры, насилие и неравенство. Главную роль сыграла Мерседес Моран. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
8: В этом весь ты.
7: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на t-bank.ru. АО Т-банк.
9: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
10: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Преснянская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
0: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
2: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Liqui-Moly» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальное, настоящее «Liqui-Moly».
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
0: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
6: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
0: Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 42-180-1. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

Ив на радио Hit FM, Miss Me in the Dark, и, пожалуй, вместе с ними я так потихонечку исчезаю, друзья, из ваших гаджетов и приемников. Совсем скоро здесь появится Илья Алексеев, он будет не только с новостями вас последними знакомить, но и рулить хитами, у него это классно получается. И как раз в следующем часе очередной розыгрыш лайтовых денежек. Не пропустите, потому что лайтовый понедельник на радио Hit FM с утра до вечера мы щедро раздаем вам деньги. Ну а я желаю вам удачи. Hit FM, пока-пока.

0: Реклама.
1: Приехали за новым автомобилем «Лада» и сразу за руль. В «Лада Корс Групп Калуга» все под ключ. Только в сентябре выгода до 865 тысяч рублей на новый автомобиль «Лада». Подарки при покупке. Госрегистрация в салоне. Спешите. Подробности по адресу: Калуга, Анинки, Резванская, 6.
2: Оценивайте свои риски и финансовые возможности. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
3: Говорят, в ЖК «Зеленый». Большие окна, панорамные лоджии и больше света в каждой квартире. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20 74 04.
4: ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
6: Успей купить. Последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. Три варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75 77 88. Отдел продаж Кирова 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
7: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.
8: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58-88-88.

Тейм Импала на радио Хит ФМ в 14.06 по Москве. Песня называется «Лузер», но это точно касается не нас и этого прекрасного дня. Понедельник, он у нас лайтовый, поэтому совсем скоро снова разыграем самые настоящие деньги. 3000 рублей уже в этом часе все произойдет. Просто внимательно слушайте эфир и дождитесь сигнала к игре и пароль, который я назову позднее. Пока представлюсь, Илья Алексеев у микрофона. Всем огромный привет. Давайте вспомним что-то хорошее и приятное про недавний уикенд. Леони и Имран об этом прямо сейчас на радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает.
5: «Лапаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лапаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
6: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
2: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
7: Что происходит?
8: Полиция опечатала здание. Это пауки. Они на всех этажах. Они везде. Мы попали.
9: Арахнит.
7: Снимите это с меня!
9: В кино с 1 октября.
10: 18+.
11: Пароль
12: ВТБ для бизнеса.
11: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
13: А второе?
11: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
2: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
14: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
15: Для зрителей старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Лайтовые деньги
1: в лайтовый понедельник
0: на радио Хит FM.
2: Удивительно, но факт, понедельники в компании Радио Хит FM многие ожидают с нетерпением и радостью, а все потому, что это лайтовые понедельники на Радио Хит FM. С утра до самого вечера мы разыгрываем много реальных денег, а именно 3000 рублей. Шансы есть у каждого, кто внимательно слушает эфир. Механика простейшая, но напомню, через несколько секунд я назову пароль, а вам будет необходимо его отправить в мессенджер Макс Радио Хит FM по номеру +7 925 007 1074 в личные сообщения, именно туда. Это важно, еще вы должны стать при этом 28-м, потому что сегодня 28 сентября. Элемент удачи, но для всех, и в этом эпизоде пароль будет «Директор». Сегодня в России, как оказалось, празднуется День генерального директора. Отправляйте пароль «Директор» прямо сейчас в мессенджер Макс Радио Хит FM по номеру +7 925 007 1074 и побудьте на связи в личке пару минут после этого, чтобы я мог вам написать и дозвониться. Всем удачи! Полетели!
0: Лайтовые деньги
1: в лайтовый понедельник
0: на радио Хит FM.
3: Хит FM Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400-329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
0: Погода на Хит FM.
4: В Калуге завтра обещают дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 10 градусов, днем до плюс 17.
5: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
6: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой «Вайтбокс», готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте dogma.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Радиоканал радиостанции Хит FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
9: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
10: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
11: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж.
3: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58 88 88.

0: радио Хит ФМ.
1: Между прочим, в сентябре это финальный понедельник, и мы в компании Радио Хит ФМ делаем его ярче и приятнее, потому что это лайтовый понедельник, и, кстати, не последний на сегодня, но это я забегаю вперед уже. С утра и до вечера мы разыгрываем реальные деньги в эфире, а это 3000 рублей. От вас требуется просто вовремя отправить сообщение с паролем в мессенджер Макс Радио Хит ФМ по номеру +7 925 007 1074. В этом эпизоде пароль был «Директор», и необходимо было стать 28-м, потому что сегодня 28 сентября. Количество сообщений какое-то запредельное просто было, но я отсчитал. 28-е, я старался. Ну и с нами на связи сейчас Екатерина из Пятигорска. Здравствуйте, Екатерина. Екатерина, здравствуйте. Ну, конечно же, мы, во-первых, встречаем вас мощнейшими овациями, абсолютно заслуженными. Поздравляем, конечно же, с лайтовым понедельником. И давайте, собственно, вручать заслуженные ваши лайтовые деньги от радио Хит ФМ, 3000 рублей. Вот сейчас подставляйте карманы, отсчитываем. Они ваши. Они ваши. Ну и скажите честно, вы заметили, что сентябрь почти пролетел? Я для себя вот так вот внезапно обнаружил.
2: Ну да.
1: Хорошо, но я уверен, что у вас еще была какая-то группа поддержки, потому что, ну, не просто это взять вот так вот и попасть. 28-й, сразу там сообщений было огромное количество. Была у вас группа поддержки? Рассказывайте.
2: Да, я на работе нахожусь в данный момент и работаю в салоне красоты. И вот девочка сидит, я вот никогда ничего не выигрывала, хотя Хит ФМ слушаю давно.
1: А вот
2: и
1: оно.
2: И попытала удачу. И мне так приятно, честно, прям вообще.
1: Класс, ну, можете всем привет передать. Мы еще аплодисментами все это оформим, дополнительными, потому что нам, естественно, их не жалко. Передавайте приветы.
2: Всем привет, кто меня знает. Всех люблю. Всем спасибо. Спасибо Хит ФМ. Спасибо вам. Сегодня замечательный день. Я счастлива.
1: Класс, класс. Ну и Пятигорску огромный-огромный привет. Надеюсь, как-нибудь заскочу в этот прекрасный город. Пока еще не приходилось. Но вы оставайтесь, мы еще за эфиром немного поболтаем, естественно, на финансовые темы. Так, друзья, на этом на сегодня лайтовый понедельник не заканчивается. Денег у нас еще предостаточно, поэтому не пропустите следующий эпизод уже совсем скоро. У каждого из вас есть шансы стать богаче и счастливее в нашей хитовой компании. Все подробности о лайтовых понедельниках найдете на сайте hitfm.ru.

0: Хит Ньюс. Спорт.
1: Чтобы ваш организм оставался молодым как можно дольше, необходимо высыпаться, правильно питаться и заниматься спортом. Однако именно в вопросах спорта стоит найти грамотный подход. Недавно американские ученые провели масштабные исследования и выяснили, что чрезмерное увлечение спортом со временем может перерасти в навязчивую потребность, стирая грань между здоровой дисциплиной и одержимостью спортом. Из-за этого человек перестает воспринимать тренировки как личный выбор. Пропуск занятий начинает вызывать тревожность, чувство вины и негативно сказывается на психическом состоянии, что в итоге приводит к спортивному выгоранию. Так что не забывайте, что во всем необходимо соблюдать меру. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Он мой номер один, моя половина.
4: Для моей машины раздел авто в Сбере.
5: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%, бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.

0: горизонт. Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
2: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
3: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
6: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: творчества проекта Warner.
1: Реклама. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
2: Говорят, в ЖК «Зеленый» закрытая территория, 7 зон для игр, прогулок, спорта и отдыха. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
3: ООО «Специализированный застройщик. Атмосфера. Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

Calm на радио Hit FM. Это новинка под названием Animal. 15 часов и 5 минут тем временем в Москве. Начало рабочей недели, а вот понедельник уже постепенно завершается. Очень быстро летит время в хитовой компании, и это нормально. Всем привет, здесь Илья Алексеев. Ловите лайнап на ближайшие минуты. Дэвид Гетта и Сиа со своим стопудовым очень скоро. Алиф Арбен и Ирина Миллер, Зиверт, а еще он.

0: Реклама.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
2: РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской облак. Город. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
3: Что происходит?
4: Полиция опечатала здание.
3: Это пауки. Они на всех этажах. Они везде. Мы попали.
5: Арахнит.
6: Снимите это с меня!
5: Кино с 1 октября.
7: 18+.
8: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Дэвид Гетта и Сиа на радио Хит FM запустили нас в 2018 год с топовым хитом Flames. Теперь пора вернуться в 2026. Нас ждет кое-что интересное в Хит News про всплывающие сообщения в наших гаджетах. По хитам впереди, там впереди их исполнят Шакира и Берна Бой, Тейт Макрей, Эвелин Рокстон. Но сначала...
1: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Хит FM.
3: В Калуге завтра обещают дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 10 градусов, и днем до плюс 17.
4: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Kid News. Гаджеты.
1: Практически у каждого из нас есть смартфон, а иногда даже несколько для того, чтобы разделять работу и личную жизнь. И уведомления приложений, которые постоянно приходят и отвлекают от важных дел, не столь безобидное явление, как может показаться. Так ученые из Швейцарии проанализировали суммарный эффект от получения всплывающих сообщений на экране наших гаджетов и выяснили, что внимание пользователя перехватывается сразу на нескольких уровнях, и время, которое человек отвлекается, может быть даже большим, чем показатель экранного времени в смартфоне. Это негативно влияет на нашу концентрацию и продуктивность, поэтому эксперты рекомендовали выработать строгие правила работы с уведомлениями, чтобы выдержать баланс между важными сообщениями и тем, что может подождать. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Hit FM.
0: Hit News. Больше новостей на hitfm.ru. The new hit.
2: The new hit.
0: Зоя. Hold the horizon.
3: Scarlet

Зоя на радио Hit FM и новинка Hold the Horizon, которая уже успела попасть в мой личный плейлист, и воспользуюсь возможностью, напомню про классную и удобную опцию слушать радио Hit FM не только в приемниках или в интернете, но еще и в умных колонках. Говорите своей «включи радио Hit FM», и она моментально все делает, потому что умная. Мы едем дальше, работа Home. Через секунду в ваших динамиках это клан «Карусел» на радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
7: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
8: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
9: Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-187. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, о сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
10: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тенотен помогает справляться с тревогой. Две таблетки 2 раза в день. С Тенотен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Автобан. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Теавто», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «Автобанк» 0+.
1: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Алло,
3: привет!
2: Я такое узнала!
3: Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
4: Для зрителей старше 16 лет.
1: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Хьюгел и компания на радио Хит FM. Следуем за солнцем в 15:49 по Москве. Наверное, пора всем напомнить про наш везде-хит, который может появиться в эфире в любое время. Достаточно услышать условный сигнал, инструкции и держать наготове свои гаджеты, чтобы успеть ворваться в игру. На кону классные подарки от радио Хит FM. Ничего не пропустите.
1: Реклама.
2: Говорят, в ЖК «Зеленый» все квартиры с отделкой «Whitebox». Стены, полы и электрика уже подготовлены. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
3: О, специализированный застройщик «Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58-88-88.

Топик на радио Хит FM в 16.05. По Москве красивая музыкальная работа Lucky Ones, мощный хит. А что еще нужно под занавес рабочего понедельника? Да много чего. Например, уже в этом часе вы можете поймать в эфире «Везде хит». Тот самый, который скрывает в себе классные призы от радио Хит FM. От фруктовых корзин до стильной спортивной одежды. Все в ваших руках, между песнями не сейчас. В эфире прозвучит фраза «Лови везде хит» на радио Хит FM. И только тогда вы отправляете слово «Везде хит» в мессенджер Макс Радио Хит FM в личные сообщения по номеру +7 925 007 1074. При всем этом вы должны стать 28-м, потому что сегодня 28 сентября. Дождитесь, Илья Алексеев здесь. Всем большой привет и от нее тоже.

0: Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-дефисагент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
2: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
3: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
4: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Рианна на радио Хит ФМ. Кто-кто, она точно знает, что такое сиять, и поет об этом, и сияет, собственно. Но и у вас тоже есть такая возможность. Например, от счастья, когда поймали вездехит на радио Хит ФМ. Он уже где-то поблизости. Осталось только где-то между песнями услышать фразу «Лови вездехит» на радио Хит ФМ. И после этого отправить слово «вездехит» в мессенджер Макс радио Хит ФМ в личные сообщения по номеру +7 925 007 1074. Не сейчас. Если станете при этом 28-м, то я вам сначала напишу, потом позвоню, и мы встретимся с вами в эфире, чтобы узнать, какой вездехит вы поймали. Всем удачи, а пока!
1: Хит ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Хит ФМ.
3: В Калуге завтра обещают дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 10 градусов, днем до +17. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой White Box, готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от Догма.
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте dogma.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Радиостанция Хит ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
7: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
1: Телефон рекламной службы «Хит ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Удобнее на tbank.ru. А вот и банк.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Пароль?
4: ВТБ для бизнеса.
3: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
5: А второе?
3: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
7: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Two Colors на радио Hit FM в 16:49 по Москве. Мы все ближе к завершению понедельника в статусе рабочего дня, а сейчас о том, что сделает ваш осенний вечер еще уютнее. Фирменная настольная игра «Спойлер. Все звезды» от радио Hit FM уже ждет своих победителей. Прямо сейчас ее можно выиграть в канале радио Hit FM в мессенджере Макс. Заходите, выполняйте условия розыгрыша, и пусть вам повезет.

One Republic на радио Hit FM. Парни с новинкой Pet the Tall Love. В столице уже 17 часов и 5 минут. Пора планировать свой заслуженный отдых, потому что рабочий день уже практически все на исходе. Всем привет, здесь Илья Алексеев. А вот и имена артистов, которых мы с вами услышим в ближайшее время. Лана Дель Рей, Темпер Сити, Баста и Моя Мишель. Но сначала Аксент, Сера и Миша Миллер на радио Hit FM.

0: Лана Дель Рей на радио Хит FM в 2013 году спела про молодых и прекрасных людей, актуально и сейчас, в 2026, куда мы и возвращаемся. На очереди у нас Рэя, Мадонна и Мартин Гаррикс, Кункс и многие другие. Это что касается ближайшей хитовой составляющей, но сначала вот о чем.
1: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Хит FM.
3: В Калуге завтра обещают дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 10 градусов, и днем до плюс 17.
4: Реклама. А что для вас важнее всего в квартире? Чтобы было удобно? Чтобы цена не била по бюджету? Чтобы все было рядом? У нас есть вариант, который закрывает все эти пункты. Квартира в ЖК «Веснушки». Низкая цена, хорошее качество и развитая инфраструктура. Звоните 59-33-29. Ждем вас в офисе продаж на Суворова, 25.
5: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
6: Приехали за новым автомобилем «Лада» и сразу за руль. В «Лада Корс Групп Калуга» все под ключ. Только в сентябре выгода до 865 тысяч рублей на новый автомобиль «Лада». Подарки при покупке. Госрегистрация в салоне. Спешите. Подробности по адресу: Калуга, Анинки, Резванская, 6.
7: Оценивайте свои риски и финансовые возможности. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
8: Только в сентябре. Женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58 88 88.

0: Теплый душ позволяет повысить уровень бодрости и улучшает самочувствие в течение дня. Как отмечают испанские медики, прохладный душ сразу после пробуждения помогает организму быстрее включиться в активный режим, поскольку холод стимулирует кровообращение и укрепляет иммунную систему, а также дает мощный заряд бодрости. А вот отказ от еды минимум за 3 часа до сна помогает организму переходить с процесса пищеварения на восстановление, что улучшает качество сна, а также влияет на самочувствие и работоспособность днем. Помимо этого, соблюдение подобного режима позволяет поддерживать нормальный вес. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

BTS на радио Hit FM. Парни пока не представлены в нашем главном хитовом чарте, но будем надеяться, что все еще впереди. А пока там и так предостаточно претендентов на лидерство и место в ваших хитовых сердцах. Голосование идет на нашем сайте hitfm.ru и в мобильном приложении радио Hit FM. Кстати, проект Нептуника на прошлой неделе взял 17-ю строчку чарта. Можете поддержать, а мы послушаем What If на радио Hit FM.

0: Феликс Яныш-Шаус на радио Хит ФМ в 17 часов и 49 минут по Москве. И пока всего ничего осталось от рабочего дня, у кого-то и не осталось, лайтовый понедельник продолжается. Поэтому не пропустите следующий эпизод игры, где можно выиграть 3000 рублей. Все состоится в следующем часе у моего коллеги Ильи Обломова. Его встречайте совсем скоро, а я отправляюсь на поиски новостей. Илья Алексеев был здесь, надолго не прощаюсь.
1: Реклама.
2: Говорят, что в Калуге атмосфера – новый застройщик. Мы отвечаем – опыт у нас уже есть. 20 лет реализуем проекты в Брянске. ЖК «Зеленый». Теперь создаем место для жизни в Калуге. Подробности по телефону 20 74 04.
3: ООО «Специализированный застройщик. Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
5: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 570 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
6: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе «21 век». Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
7: Вирусный гепатит Б. Страдает печень. Вирус попадает в организм через кровь и при незащищенных половых контактах. Прививка от гепатита Б защитит вас от этой болезни. Подробности на сайте spidcentr.defiskaluga.rf. Телефон спидцентра 8-48-42-40-27-18.
8: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Возрастная категория 16+.
9: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58-88-88.
10: Hit FM.

Хит FM. Софи Такер на Хит FM только что и Барселона. Софи Такер тут недавно выпустили новый трек вместе с группой One Republic. Кстати, мы сегодня вам эту песню покажем обязательно в большом релизе в нашем специальном хит-параде. Поэтому дождитесь и не пропустите. Итак, большой релиз, полное погружение в музыку. Хиты, новинки, премьеры, все это впереди. Еще раз делай дабл-трек, хиты без правил и чарт спешл плюс. Сегодня у нас понедельник, 28 сентября. Понедельник непростой, лайтовый, а это говорит о том, что уже в этом часе кто-то из вас получит настоящие реальные деньги, 3000 рублей. Подробности обязательно последуют. Большой релиз.

0: Реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
6: АО «Кордиант» ИН-760-115-09.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
8: В этом весь ты.
7: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
11: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
12: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
13: РВБ, ОГРН, 124-77-047-19-19, Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
14: Большие перемены начинаются с простых действий. По будням слушайте утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. Делитесь своими полезными экопривычками в проекте «Зеленый хит» и получайте подарки. А если вы готовы сделать следующий шаг, присоединяйтесь к акции «Сохраним лес». Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф. Партнер «Национальные проекты России». 12+.
15: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0521. ПАО «Сбербанк».
16: Телефон рекламной службы «Хит FM» 8-499-579-7799.

0: Это Дэдди на Hit FM и Take Me There. Отличный трек Take Me There, который сначала терял рейтинг в главном хитовом чарте, а потом начал вновь его набирать. Вот такая непредсказуемая история приключилась, а может быть и вполне себе предсказуемая. И если вам тоже нравится песня Take Me There, обязательно за нее проголосуйте, поддержите ее в главном хитовом чарте. Кинуть голос можно на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении.
1: Погода на Hit FM.
2: В Калуге завтра обещают дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 10 градусов, днем до плюс 17.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой «Вайтбокс», готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте dogma.ru. Проектная декларация на сайте naš.dom.rf.
1: Радиостанция Hit FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
7: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
8: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина 771-30.
9: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
10: Успей купить последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. Три варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75 77 88. Отдел продаж Кирова 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
11: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте naš.dom.rf. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.
12: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
13: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
14: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
15: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
16: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова 25.
15: ЖК «Веснушки» – ваш комфортный уголок в большом городе.
17: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.
1: Hit FM.

0: Тренды. Существует мнение, что противоположности притягиваются. Однако, как недавно выяснили ученые из Европы, оно не совсем вяжется с наукой и реальностью. Они провели онлайн-опрос людей, состоящих в парах, которых просили оценить себя и своих партнеров по важным характеристикам. От социального класса до политических взглядов и возраста. Выяснилось, что счастье в паре не зависит от того, насколько вы разные. Зато среди важных факторов гармонии в отношениях оказались доброта и физическая привлекательность. Возможно, здесь также работает один из базовых жизненных принципов – не переусердствовать, в том числе и в разности типажей. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Hit FM.
1: Hit News. Больше новостей на hitfm.ru.

Это Тови Лу на Хит FM. Хороша Тови, отличная музыка, отличное настроение. А у нас еще и отличный понедельник, он лайтовый. На кону 3000 рублей. Их может получить любой из вас. Записывайте номер в Максе. +7 925 007 10 74. Туда нужно прямо сейчас кинуть кодовое слово, если ваше сообщение придет 28-м по счету. Напомню, сегодня 28 сентября. Деньги ваши. +7 925 007 10 74. И, внимание, кодовое слово. Очень простое, три буквы. Хит.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
4: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: А в «Гиперленте» цены на минимум. Бумага «Светокопи» 500 листов, 329 рублей. С 24 по 30 сентября 2026 года. В «Гиперленте», кроме ленты «Эконом». Цены на минимум, выгода на максимум.
7: В «Ленте».
8: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
10: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
11: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
12: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
13: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
14: Есть просто карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
15: «Мир». Каждый день в твоих руках.
16: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
17: Он мой номер один, моя половина.
18: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
19: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
20: Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: на радио Hit FM.
1: Понедельники на Hit FM. Это приятно, это очень приятно. А потому что мы раздаем настоящие реальные деньги. 3000 рублей получит тот, кто отправит кодовое слово в мессенджер Макс. Сегодня нужно было стать 28-м по счету, потому что сегодня 28 число. Мы хотим поздравить Елену. На связи город Астрахань. Елена, здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый вечер.
1: Да, здрасте.
2: Добрый вечер, Москва, добрый вечер, страна, добрый вечер, мир.
1: О-о-о, какая вы позитивная, веселая. Ну, неудивительно, потому что вы победитель. Начинает
2: спасибо.
1: Работу наша радиокасса, вы слышите ее, да? Отсчитывает вам те самые
2: да.
1: денежки, 3000 рублей вы у нас получаете,
2: как-то,
1: Елена. Так что еще раз ловите наши поздравления. Друзья, лайтовые понедельники на радио Hit FM теперь и навсегда официально лайтовые по понедельникам с утра и до вечера. Мы разыгрываем много реальных, настоящих лайтовых денег, поэтому начинайте неделю хитово и выгодно вместе с нами, вместе с самым хитовым радио.
0: Реклама.
3: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
4: Говорят, в ЖК «Зеленый» большие окна, панорамные лоджии и больше света в каждой квартире. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
5: ООО «Специализированный застройщик. Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
7: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 570 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест.

Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке «Оно» больше, чем путешествие. Узнайте свою страну и расскажите о родном крае в проекте «Знать, любить, гордиться». Главный приз – путешествие по России. Реализуется в рамках танцпроекта «Молодежь и дети». Подробнее на

путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Узнайте больше о родном крае с проектом «Знать, любить, гордиться». Открывайте места и создавайте маршруты. Приз «Путешествие по России» реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Подробнее на «Знать, любить».

0: радио Хит ФМ. Шоу «Большой релиз» с Ильей Обломовым на радио Хит ФМ.
1: Мэшбит на Хит ФМ только что и «My Love». Очень позитивный трек, дарит легкость, непринужденность. Да, вечера в понедельник, хочется, чтобы было легко во всех смыслах. Рабочая неделя только началась, и нужно грамотно свои силы растянуть до пятницы. Ну, я думаю, получится это сделать совместными усилиями и с музыкальной поддержкой, естественно. Итак, большой релиз, час второй. И тут мы с вами погружаемся в музыку. Добро пожаловать. Ждем раздел Double Track. Это двойная порция музыки одного артиста, одной звезды. Кто это будет? Расскажем чуть позже.
0: Шоу «Большой релиз» с Ильей Обломовым на радио Хит ФМ.

0: Реклама. Он мой номер один,
1: моя половина. Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
2: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». ОГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте a7defisagent.ru. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА, рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад темный бабаевский в ассортименте 75 граммов. 109 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
5: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
7: АО «Кордиант» ИН-760-115-09.
8: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенатен» помогает справляться с тревогой. Две таблетки – два раза в день. С «Тенатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
9: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-5779. 9-7-7-9-9.

0: Робин Шульц и его веселая компания здесь на Hit FM. Prayer in Sea. Наш стопудовый хит. Стопудовый, значит, абсолютный, бесспорный и стопроцентный хит. Только такие и играем для вас. В ближайшие минуты Медуза и Генри Камамиль. Don't Wanna Go Home. А еще Розе и Бруно Марс. АПТ, дождитесь.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге завтра обещают дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 10 градусов, днем до плюс 17.
4: Радиостанция Hit FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Окружающая среда.
1: Пока одни ученые призывают к грамотному потреблению продуктов питания, чтобы отсрочить глобальное потепление на планете, тем временем другие эксперты напоминают, почему не стоит смывать еду в канализацию. Российские ученые отметили, что канализационная система рассчитана исключительно на транспортировку жидких отходов и воды. И попадание в нее любых посторонних предметов, особенно органики, нарушает ее работу, приводит к дорогостоящим авариям и наносит экологический ущерб. Главная опасность кроется в жирах. Когда вы сливаете в унитаз или раковину жир от жарки мяса или масла, жидкими они остаются лишь на пути к трубам. Однако в канализации жир застывает и оседает на стенках труб, и как итог это приводит к сильным засорам. Так что если вы не знаете, как помочь планете и с чего начать, то откажитесь от одной бытовой привычки, которая позволит сэкономить ваш бюджет. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Hit FM.
1: 19:33, время московское, большой релиз на Hit FM. Впереди у нас Double Track, двойная порция музыки одной звезды, одной суперзвезды. Герой этого вечера — музыкант из Австралии Tame Impala. 2026 год можно смело назвать годом Tame Impala, потому что два его хита попали в музыкальный топ. Сперва работа «Дракула», ну а потом уже песня «Loser». Послушаем и ту, и другую, соответственно, «Loser» и «Дракула». Tame

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
5: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
7: С нами Николай Фомин. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
8: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
9: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
10: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
11: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
12: Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-180-1. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
13: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
14: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
15: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Это Эд Ширан на Hit FM, Азизам. В Москве 19.50. Афро-ритмы впереди. Шикарный трек от The Second Voice, Let Me Be, через пару минут. И классная танцевальная тема от Шаос, Won't Forget You, в финале этого муза-часа. Что касается часа наступающего, следующего, то там нас ждут хиты без правил. Это когда две новые песни сражаются за одно единственное место в нашем плейлисте.
1: Реклама. Говорят, в ЖК «Зеленый» большие окна, панорамные лоджии и больше света в каждой квартире. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
2: ООО «Специализированный застройщик «Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: радио Hit FM.
1: Майли Сайрус на Hit FM только что и новая песня Best Persuades. Начало 9-го в Москве. Всем еще раз большой привет. Продвигаемся дальше. Далее хиты без правил.
0: Хиты без правил. Хиты без правил.
1: Стартует музыкальный баттл с участием лучших мировых новинок. Их две, и в этом часе они сразятся за место в нашем трек-листе. Место только одно. Вам определять финалиста, поэтому проходите в группу Hit FM VK для того, чтобы проголосовать. На все про все у вас будет где-то около получаса. Под номером один с нами сегодня Мэттом Бон и Зерб. Трек называется Follow.

Odd Mob и Fast Boy. Super High. В 20.07 в Москве мы стартуем.

0: Реклама.
1: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО «НПФ Сбербанка». ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-5779.

0: правил.
1: Хиты без правил на Hit FM 2020, время московское. Две новые песни из хит-парадов мира бьются за одно единственное место в нашем плейлисте. Нужно решить, какую из двух протолкнуть в эфир. Поэтому всех вас мы приглашаем заходить активно в группу Hit FM ВКонтакте и также активно голосовать. Под номером один с нами сегодня трек Follow. Это Metam, Bon и Zerb.

0: Два от Mob и Fast Boy Super High. Уже 20:21 в Москве. Мы вернемся очень скоро и приступим к подсчету голосов.
1: Хиты без правил. Реклама.
2: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Успей купить последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. Три варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75 77 88. Отдел продаж Кирова 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
5: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.
6: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата. Сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
7: Кромешная мгла не страшна с фонарями Армитек. Далекая, ближе с биноклем Livinlook. Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами Victorinox. Термосами бренда Термос, рюкзаками Венгер, ручками Паркер и портмоне из натуральной кожи фирмы Клондайк. Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция» на первом этаже ТК 21 век.
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Авто.
1: Пешие прогулки гораздо полезнее поездок на небольшие расстояния. Помимо пользы от физической активности, так еще и экономнее для кошелька. Исследование австрийских ученых показало, что краткосрочные поездки на автомобиле чаще других завершаются авариями. В частности, эксперты рассказали, что около 40% ДТП приходилось на поездки, время которых было менее 10 минут. Исследователи порекомендовали отказаться от коротких поездок, насколько это возможно, и отдать предпочтение общественному транспорту или пешим прогулкам. И еще. В исследовании также раскрыли одну интересную цифру. Четверть ДТП происходит из-за того, что водитель отвлекся на смартфон. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Хиты без правил. Хиты без правил.
1: Хиты без правил на Хит FM финал. Лучшие новые песни, два трека и только одно свободное место в нашем плейлисте. Займет его тот свежак, в пользу которого придет большее количество ваших голосов в нашу официальную группу ВКонтакте. К подсчету голосов мы приступим буквально через минуту, но перед этим слушаем еще раз фрагменты новых песен. Первая называется Follow. Это Matt & Bone и Zerb.

0: 2 от Mob и Fastboy Super High. А теперь момент волнительный, момент очень ответственный, потому что мы будем определять финалиста нашего музыкального соревнования. Для этого посмотрим в группу Hit FM ВК, куда вы и бросали свои голоса на протяжении всего этого часа. Итак, с разницей в 5 голосов. 5. Сегодня в понедельник, 28 сентября, в нашем Музбатле побеждают Odd Mob и Fastboy. Песня Super High, Super High, да, эта песня получает право прозвучать целиком на Hit FM в этом часе, поэтому давайте это самое право от Mob и Fastboy предоставим.
1: Хиты без правил. Хиты без правил.

0: Реклама. Он мой номер один,
1: моя половина. Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
2: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
3: Что происходит?
4: Полиция опечатала здание.
3: Это пауки. Они на всех этажах. Они везде. Мы попали.
5: Арахнит.
6: Снимите это с меня!
5: В кино с 1 октября.
7: 18+.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования РЭ. Рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
10: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
11: Обновленный «Хавейл Джолион». Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным. Полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорам. Крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолион. Один для всех.
12: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру. 12+.
13: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Хёрдс и Purple Disco Machine на Hit FM Wonderful Life, версия 2025 года. Вот кого действительно жизнь удалась. У Мадонны, у королевы поп-музыки. Ее мы, кстати, встретим здесь на самом хитовом радио в ближайшие минуты. Но не одну, вместе с Мартином Гарриксом услышим работу «Bizarre».

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий,

0: шоу Hit FM.
1: Это большой релиз на Hit FM, полное погружение в музыку. У нас час четвертый, и здесь специальный хит-парад, который в этот понедельник мы посвятим главным новинкам и премьерам недели. Трек, о котором мы вам рассказывали сегодня, говорили, что обязательно его включим за премьере. Вот давайте это сделаем. Такие суперзвезды, причастные к его созданию. Итак, Софи Такер и группа One Republic. Работа «Цунами».

0: Реклама.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
0: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
0: Телефон рекламной службы Хит FM 8-499-579-7799.

Хит FM. Это большой релиз на Хит FM. Специальный хит-парад в этот понедельник мы посвящаем главным новинкам недели. Перед тем, как мы перейдем к следующему свежему треку, хотим поздравить певицу Беарвульф с выходом клипа на песню «Владивосток». Как показать удивительный город в одном клипе? Это возможно. Беарвульф сделала муз-видеооткрытку родному городу. Она устроила съемки прямо на сопках. 150 местных жителей пришли поддержать артистку и вместе спели песню о любимом месте. Смотрите новый клип Беарвульф «Владивосток» на телеканале РУ-ТВ. А далее в специальном хит-параде в чарт-спешл на Hit FM очередной свежий трек. Он называется «Some Kind of High». Это «Naked» и «Portugal the Man».

0: здоровья.
1: Наушники позволяют не только слушать любимую музыку без осуждения окружающих, но и дают всегда быть на связи со свободными руками. Однако такие гаджеты могут принести вред своему владельцу. Так, команда ученых из Америки получила данные нескольких сотен тысяч пользователей гарнитур, и оказалось, что каждый третий человек причинял вред своему здоровью, слушая музыку на слишком высокой громкости долгое время. Эксперты рекомендуют ограничить громкость наушников на уровне в 70 дБ. По ощущениям, это немного громче обычного разговора с собеседником на расстоянии метра друг от друга. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Полное погружение в музыку в большом релизе на Hit FM. В нашем случае погружение в самую новую музыку. Главные мировые новинки вашему вниманию. Певица из Канады Лукала впереди. Знаем ее трек Hot Now. Был большим хитом пару лет назад. Кто знает, может быть, ее новая работа, которая называется Bad News, тоже попадет в музыкальный топ. Итак, Лукала, Bad News на Hit FM.

0: Реклама. Он мой номер один,
1: моя половина. Для моей машины раздел авто в Сбере.
2: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает.
5: «Лапаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лапаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
8: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
9: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планирую на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
10: Для зрителей старше 16 лет.
11: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

21 час и 46 минут, время московское. Это большой релиз на самом хитовом радио, раздел Chart Special, наш специальный хит-парад. И лучшие мировые новинки. DJ Sam Feld тоже не остался в стороне, это радует. Пригласил очаровательную девушку-певицу Аздис в свой трек. Уже помните Аздис, да? Например, с Purple Disco Machine они совместные песни записывали. Так вот, в итоге получилось у Сэма и у Аздис очень даже симпатичное. Сейчас мы с вами этот трек услышим. Называется Need That Love. Сэм Фелд и Аздис на Hit FM в Chart Special. На этом все, друзья. Спасибо, что были вместе с нами. Прощаемся до завтра. Chart Special.

0: Реклама.
1: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Спорт.
1: Чтобы ваш организм оставался молодым как можно дольше, необходимо высыпаться, правильно питаться и заниматься спортом. Однако именно в вопросах спорта стоит найти грамотный подход. Недавно американские ученые провели масштабные исследования и выяснили, что чрезмерное увлечение спортом со временем может перерасти в навязчивую потребность, стирая грань между здоровой дисциплиной и одержимостью спортом. Из-за этого человек перестает воспринимать тренировки как личный выбор. Пропуск занятий начинает вызывать тревожность, чувство вины и негативно сказывается на психическом состоянии, что в итоге приводит к спортивному выгоранию. Так что не забывайте, что во всем необходимо соблюдать меру. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Реклама. Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Хит Ньюс. Гаджеты.
1: Практически у каждого из нас есть смартфон, а иногда даже несколько, для того, чтобы разделять работу и личную жизнь. И уведомления приложений, которые постоянно приходят и отвлекают от важных дел, не столь безобидное явление, как может показаться. Так ученые из Швейцарии проанализировали суммарный эффект от получения всплывающих сообщений на экране наших гаджетов и выяснили, что внимание пользователя перехватывается сразу на нескольких уровнях, и время, которое человек отвлекается, может быть даже большим, чем показатель экранного времени в смартфоне. Это негативно влияет на нашу концентрацию и продуктивность, поэтому эксперты рекомендовали выработать строгие правила работы с уведомлениями, чтобы выдержать баланс между важными сообщениями и тем, что может подождать. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на Хит FM.

Реклама. Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Еда.
1: Сладкие газированные напитки могут стать причиной активного выпадения волос. Столичные медики считают, что во всем виноваты сахар и химические добавки, которые запускают сразу несколько губительных процессов. Сахар разрушает белки, из которых состоят волосы, делая их ломкими и тонкими, а также сбивает гормональный фон, из-за чего волосы перестают расти. Отдельный вред приносит фосфорная кислота. Она мешает усваивать кальций и магний, которые нужны для здоровых луковиц. В итоге волосы редеют, растут хуже и выглядят безжизненно. Берите себе на заметку. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2004. J5.

0: Хит Ньюс. Развлечения.
1: Повседневные занятия в компании с другими людьми делают нас счастливее. К такому выводу пришли канадские ученые, которые провели масштабные исследования среди добровольцев. Выяснилось, что чтение, прогулки, занятия спортом или дорога на работу в компании делают нас не только счастливее, но и помогают справиться с ежедневным стрессом. Исключением стала лишь уборка кухни, поскольку в такие моменты вероятность рассориться возрастает в разы. Что же, в осенне-зимний период, чтобы не грустить, призываем вас почаще встречаться с людьми, чтобы чувствовать себя счастливыми каждый день. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на Хит FM.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: feel like my prize.
1: Хит ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Тренды.
1: Большинство родителей уверены, что супинатор в обуви помогает предотвратить развитие плоскостопия у детей. Однако столичные медики опровергли этот миф, отметив, что супинатор в обуви ребенку не нужен. Да, раньше они использовались, но в действительности это никак не профилактирует плоскостопие, и свод стопы никак не меняется. Детям необходимо носить удобную обувь с плоской подошвой и по размеру. Также необходимо, чтобы в обуви был небольшой каблук, который позволяет ногам меньше уставать в течение дня. Уважаемые родители, берите себе на заметку. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.